0: Боярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Доброе утро, герои!
1: 7.03 в Красноярске. Герои, это ты про нас, которые за городом были и приехали вовремя на работу?
0: Что же я хочу сказать? Я еще, видимо, ментально там. Проснуться, разбудить забыли.
1: Но на самом деле это было прекрасно. И все равно, когда ты просыпаешься, вокруг тебя лес, горы, свежий воздух, это какая-то своя особенная атмосфера.
0: А у меня еще и за городом такая история, то что... Ну, в общем, находится дача недалеко от аэропорта. И там, представляешь, ходят косули, ходят маленькие ежики. Да, отец их подкармливает как-то разнообразными способами.
1: Я думала, они как-то будут с аэропортом связаны.
0: Нет, просто я территориально обозначил. Деревня Еловая.
1: То есть, если что, куда за косулями? Ребята,
0: за косулями.
1: Ну,
0: оставьте их в покое, пожалуйста. Если что, у меня... Отец вас накажет, он как-то, вот, не знаю, Дед Мазай.
1: Да? Короче, он смотритель за вообще ситуацией.
0: За лесом, абсолютно точно. Он их подкармливает, правда, и белочки прибегают. Ну, не те, которые после горячительных напитков, да, а вот настоящие белочки прибегают и контактный зоопарк.
1: Кстати, почему белочки-то, ну вот, не прибегают те? Потому что сегодня праздник трезвенников.
0: Вот.
1: 2 июля отмечается.
0: Не пьем.
1: Я
0: и
1: могу
0: вам не
1: уже
0: советуем.
1: Себя поздравить. 1.5 года вообще ни-ни.
0: Я тоже могу себя поздравить. Уже 3 дня.
1: Ладно, хорошо, окей, и с тобой мы тоже справимся. Друзья, начинаем этот день вместе с вами. Четверг сегодня, 2 июля на календаре. Ожидается хорошая погода, в преддверии действительно жаркие выходные. Поэтому готовимся и морально, и физически, ну и финансово, конечно, тоже не забываем.
0: Хорошо.
2: Красноярск FM.

0: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
1: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
2: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
3: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
4: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.00+.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
0: Всем доброе утро. Завтрак чемпионов. Юля Майнгард.
1: И Сева Бельмасов.
0: Юль, пес да лис. Есть такие два животных, которые полюбили друг друга и произвели на свет лиса-пёса. Представляешь? Да. Реально существующее животное. Несколько лет назад ученые впервые зафиксировали случай гибрида домашней собаки и лисы. Вот, визуально вот этот лисопес выглядит как обычный пес, но вытянутая мордочка, заостренные ушки и, в общем-то, такие лесные повадки хищника у него выдаются.
1: Ну, если честно, звучит как какое-то оскорбление. Ну, ты лисопес.
0: Ну, ты пес да лис. Так, там, если что, пробел.
1: Ну, понятно, там они не отличили друг друга. Что произошло? Они подумали, что, ну, каждый из их стаи или как?
0: Ну, да, я думаю,
1: или
0: что...
1: Или просто, нет. Вот, ну...
0: Любовь.
1: Любовь, да, она творит
0: лето.
1: Чудеса. Ты знаешь, я, короче, буквально сегодня утром слушала интервью одного психолога, который, я с ним абсолютно не согласна, но он произнес такую фразу. Вот для того, чтобы любовь и отношения были крепкими, надо, чтобы вы были примерно из одного сословия. Mm-hmm. Ну вот, вот,
0: все
1: и пес,
0: по-другому.
1: И лис, да, они это опровергают абсолютно, поэтому неважно вообще, откуда вы.
0: Нет, ну, так, мы уточним, пес и лиса, наверное, вот так.
1: А это, мне кажется, очень необходимое уточнение, и хорошо, что оно пришло тебе в голову, иначе нас бы тут уже забанили за это. Не, ребят, мы только за традиционные ценности, исключительно.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
6: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
8: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
7: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск ФМ.
2: Алло.
3: Алло, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в выборе автомобиля. В бюджете это 2 миллиона. Меня интересует Toyota Harrier 2016-17 год. Праворуссия. Ну, с Японии, где взять. Либо Mazda 35.
2: Ну, я бы, наверное, все-таки... Я бы, наверное, все-таки смотрел автомобиль с большим багажником. Если это основная машина в семье, то хорек в данном случае будет, на мой взгляд, удобнее. Во-вторых, ликвиднее. В-третьих, даже в плане именно там какой-то бытовой предназначенности он будет намного лучше и интереснее. Но мы немножко опустим вот эти водительские ощущения, потому что в CX-5 они мне понравятся 100% больше. Там база другая, там как бы совсем другое управление. Но если на каждый день... И если мы спокойные водители, может быть, даже в систему полного привода не надо упираться, просто ради будки взять спокойно себе, ну, Lexus или Harrier, без разницы. Тут уже на что бюджет, как говорится, готов. Если мы смотрим что-то здесь с левым рулем, и уже такое, скажем так, популярное, то RAV, CR-V и CX-5 это безусловные лидеры у себя там. Правда, у всех есть свои отличия в плане вместимости, там, ну, понятно, проходимости, потому что мне вот, например, тема мультитеррейна очень нравится, кому-то не очень. Но, опять же, возвращаясь к вопросу в бюджете 2 миллиона и целесообразности, да, в данном случае Harrier будет интереснее, на мой взгляд, опять же. Но у всех свои видения. Кто-то скажет, о, не, это слишком просто, либо это слишком взрослый и так далее. Но еще зависит от состояния автомобиля. Бывает такое, что автомобили посвежее, вроде, казалось бы, погоду, а у ухоженности такой нет. У Харьеров, да и у Лексусов RX-серии вообще в целом, что отличает владельцев, то, что это все-таки либо люди уже семейные, достаточно взрослые, и они следят за автомобилем. Через чаще всего я на вторичке именно эти машины видел в хорошем состоянии. Под поводу CX-5, вот тут как бы уже 2 на 1.5 бывают и сильно битые варианты, которые выдают за свежие, не крашеные, и пробеги смотаны, и много-много других еще вещей.
3: Спасибо. А вот такой еще вопрос, вот по вашему мнению, Mazda CX-5, допустим, японской сборки и китайской как бы сильно, кстати, хуже?
2: Мы же не обсуждаем, это же не подделка, это заводская технология. Они собирают у себя там, они все гарантийные обязательства на территории страны несут и технологии соблюдают. Это вот, кстати, к слову об уходе, допустим, там крупных брендов из страны. Единственное, нам тут достаточно серьезно не свезло, это размытие стандартов качества. Ну, то есть, когда уходит крупная компания, в которой есть иностранные наблюдатели, той или иной стране присутствующие, размывается качество. Тут гайку не докрутил, там прокладку не положил, еще что-то. Тут, да, я не знаю, как там в общепите, огурец неправильно нарезал, котлет не дожарил. С этого начинается размытие качества, и потом мы по факту с вами получаем машину, которая, не пройдя предпродажную подготовку, начинает разваливаться в салоне уже. Поэтому здесь могу сказать четко. Машины приходят немножко отличающиеся в плане комплектации, некоторых комплектующих, но по качеству претензий ноль. Все то же самое, просто собрано в другой стране.
3: Ну, понятно. Спасибо большое.
2: Спасибо и вам. Удачи. Следующий вопрос, если успеем обсудить. У нас есть там быстренький вопрос?
4: Ну, есть у нас быстрый вопрос вообще по номерам. На авто стоят номера японский квадрат без флага России. Ставил предыдущий собственник в 23-м году. Я приобрел в мае 25-го года. А теперь вопрос. Если я переоформил авто на себя, номера остались прежними. Попадаю ли я под закон, который вступил с 1 января 25-го года про госномера и их стандарт? Ну, собственно, к чему это все? Потому что езжу по Красноярскому краю, а сотрудники ГИБДД вопросы никакие не задают. Но собираюсь поехать в большое путешествие.
2: А ты имеешь в виду, в других регионах возникнут или нет?
4: Ну вот, да, нам задал вопрос.
2: Я бы так сказал. Во-первых, меня вопрос, снял ли тот человек, который владел автомобилем, его с себя с учета. Второе, да, действительно, без флага штрафуют в некоторых регионах. Это я тоже слышал. Там, по-моему, по 500 рублей штрафы. Вот. И через ГИБДД невозможно такие номера получить, то есть это кустарное изготовление, поэтому здесь, я не знаю, мне кажется, что в частных мастерских только, имеющих лицензию на изготовление, можно заказать, я видел такую опцию, но использовать вместо официальных знаков на дороге, насколько я помню, было нельзя, поэтому переделывать, либо под квадрат ставить уже сверху нормальную табличку, либо делать как квадратные мотоциклетные знаки уже с флагом, поэтому еще проблем-то, по-моему, не было никаких, у меня ездят японские машины, же как и у вас по региону. Спасибо большое за вопросы, за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Реклама.
1: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». 24santechmarket.rf.
2: ИП Комнев Денис Валерьевич. Огранин 307-246-822-600-090.
3: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
4: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
5: 6+.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
7: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
8: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи не себе.
7: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
8: Брюки купи себе.
7: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
8: Брюки купи
9: себе. Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
10: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
11: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
12: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
13: Проектная декларация на нашем счет.бомбочаре. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Самое пекло сегодня ожидается у нас в Красноярске. Пока не так жарко, но днем будет вообще жара.
3: Да, будет хорошо. И знаете, вот для того, чтобы вы не парились от этой духоты, мы вам сейчас забрасываем удочку, куда можно завернуть и самое главное, зачем. Это информация на правах рекламы.
2: А вы на нее можете клюнуть.
3: Однозначно, мы очень на этом надеемся. Летнее меню напитков во вкусно и точка. Там, кстати, оно обновилось. И вот, во-первых, вы можете заехать на автораздачу, которая работает круглосуточно, не выходя из машины, взять какой-нибудь напиток. Допустим, Bubble Tea, ананас, лимонграш. Лимонграш. Это такой холодный чай.
2: Это прям лимонграш краш. Вкусный.
3: Да, это точно. Холодный чай, тропический сироп и карамельные шарики, которые прикольно лопаются во рту. Кроме того, там есть такая супер освежающая штука. Лимонад Dolce Mango на основе доброго лимон-лайм со вкусом спелого красного манго. В общем, жажду снимает однозначно. Ну и автораздача есть на взлетке в центре. Из машины выходить не нужно. Заказывайте напитки через приложение, чтобы, кстати, падали бонусы, что очень приятно. И также подробности и актуальные предложения получайте в приложении «Вкусно» и .6+.
4: Завтрак чемпионов!
5: Просыпаемся!

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Красноярске ввели карантин по бешенству. Очаг заболевания зафиксирован в пятиэтажном доме на улице Тотмина, 3. С 30 июня до 24 августа ограничения действуют на самом участке и прилегающей территории в радиусе 500 метров. В очаге запрещено лечить, перемещать и вывозить больных животных, а также посещать территорию посторонним. В радиусе 500 метров нельзя проводить ярмарки и выставки с участием животных. Исключение сделано для вакцинированных особей и животных, отправляемых на убой. Об этом пишут новости ТВК. Импортируемый из Беларуси бензин дорожает в России на фоне дефицита топлива. За неделю цена АИ-92 выросла на 6% до 127 тысяч рублей за тонну. А с начала мая поднялась в 1,8 раза. Повышенный интерес к поставкам из соседней страны связан с более предсказуемыми сроками исполнения контрактов. Однако мощности двух белорусских НПЗ ограничены, и их потенциал для всей страны оценивается как небольшой. Об этом сообщает Борус. Девятиклассникам рассказали, какие вопросы будут на планируемом устном экзамене по истории, который пройдет в феврале-марте 2028 года. Школьники должны знать даты начала и окончания Великой Отечественной войны, имя первого космонавта и то, как раньше называлась Россия. При этом разработчики сравнивают уровень сложности собеседования с тестом для иностранцев. Об этом пишет Ньюслаб. Власти Кузбасса официально отменили постановление, допускавшее убийство бездомных собак при режиме экстраординарной ситуации. Документ, вызвавший широкий общественный резонанс, перестал действовать после иска зоозащитников. Активисты добились отмены в судебном порядке. Об этом пишет Борус. Красноярский портал ЗАГС опубликовал самые популярные и редкие имена, которые давали детям в регионе в июне. Среди мальчиков лидируют Михаил, Артем, Александр, Мирон и Иван. У девочек чаще всего выбирали Софию, Еву, Анну, Варвару и Мирославу. В топе редких имен оказались Дионис, Арам, Марсел, Шахемир, а также Диора, Лима, Элина, Моника и Наина. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 78.26, евро 89.17. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
0: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
5: Четверг, 2 июля, в нашем городе малооблачно, осадков не ожидается, ветер от 3 до 6 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем до плюс 30.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск

0: Красноярске 8 утра.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
1: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Всем добрейшего утра. 8.04 в Красноярске. Продолжается завтрак чемпионов. Сева Бельмасов в студии. И что ж, друзья, я не знаю, как вы, но у меня сегодня невозможно крутое настроение. Не только из-за погоды, да, которая нас сегодня будет радовать достаточно мощно. Но и я сегодня спал абсолютно не в Красноярске. Представляете себе? Да. Решил я вчера съездить на дачу, за город. И это было самое верное решение, потому что там меня ожидала не только баня, но и вкусная шашлыки. Да, вы сейчас можете кидать в меня тряпки и так далее, сказать: «Сева, что ты меня дразнишь-то?» Но, действительно, то, что нужно, это, наверное, иногда выбираться на уединение с природой, пообщаться вообще с самим собой, как же здорово. Ну и, возможно, даже и погода не помеха, потому что сегодня я знаю, что замечательнейшая погода, жара, плюс 29 градусов, и то, что нас останавливает от того, чтобы купаться, это просто наши какие-то внутренние предубеждения. Правда, Юль?
3: Абсолютно точно. Я на самом деле планирую сегодня куда-нибудь стартануть, возможно, в какой-то бассейн.
2: Бассейн?
3: Да, да, и сделать уть-уть.
2: Ну, я вчера уже покупался в бассейне, и вчера съездил, кстати, на Емельяновское озеро, вот это вот новое.
3: Ты решился в эту погоду, или ты вот прям вечером?
2: Я решился в эту погоду, вот пока я ехал, шел проливной ливень, но я все равно ехал, я не останавливался.
3: Так.
2: И когда я уже, в общем-то, доехал, я увидел то, что ливень закончился. Да, людей не так много.
3: А я думала, касса вообще за счет тебя только вчера жила.
2: Нет, еще было, ну, достаточно, ну, достаточно людей.
3: Ну, отчаянные, да. Те, которые... Я приехал, значит, я буду отдыхать.
2: Вот. Вот, действительно. И бассейн с подогревом этому в помощь, я так скажу. И, знаешь, даже такая создается небольшая, интересная, приватная атмосфера. То, что вот ты один, ты на 10 шезлонгов можешь разложиться.
3: Все твое.
2: Полотенечко сюда, сумку сюда. Ну, в общем, было действительно здорово. Но самое здоровское, то, что действительно я потом поехал к папе. И там банька, хорошо.
3: Великолепно.
2: И здоровый образ жизни. Да, вот у меня отец, он продвигает здоровый образ жизни, ходит с утра на вот этих вот замечательных...
3: С палками?
2: Ну, да, со скандинавскими.
3: Это северная ходьба, ну, если по-русски говоря, да.
2: Действительно, действительно. Мы же люди с севера. Вот, ну и то, что здорово, то, что потом, после бани, идеально зашел просто квас, и это то, что я хочу и продвигать дальше, Ю.
3: Сева, ну на самом деле, да, ты зожник, мне кажется, и это передается своими флюидами, я тебя заразила. Ребят, вот давайте после небольшой рекламы обязательно расскажу. Вспомнила сейчас случай, который со мной однажды произошел на пляже, но чуть попозже об этом.
4: Красноярск FM.

0: Forever.
1: Реклама.
2: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
3: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
2: Даю добро. Замена производится бесплатно.
4: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнена.

0: Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские, мангалы, грили, товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
1: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
2: Больше блеска – меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
3: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.0+.
4: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
4: Дома сданы.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Всем добрейшего утра. 8:16. Завтрак чемпионов продолжается. Юль, ну ты знаешь, что сегодня у нас праздник с другом человека.
1: С собакой.
2: Конечно, Всемирный день собаки.
1: Во-первых, и собаки, и собачники, вас с праздником. Мне кажется, это определенная каста людей,
2: да,
1: у которых просто добавляется чуточку больше проблем, и они так этому рады.
2: Конечно.
1: Не, на самом деле, я бы с удовольствием завела себе кого-нибудь дома, но есть

0: один большой человек под названием глава семейства, который ни в какую.
1: Ну, может быть, он разнежится к какому-то замечательному пёселю.
0: Да, как говорит мой сын, надо просто кого-то принести.
1: Это план, которому можно придерживаться. Ну, еще сегодня у нас 2 июля, означает, что день сюрпризов. Такой же праздник.
0: Кстати, мы говорим огромное спасибо папе и папе Всеволода.
1: Ой, ему приятно будет, конечно.
0: Потому что вот мы сегодня пришли на работу. Ну, мы, это в смысле я и мой сын, кстати, да, периодически такое происходит. А тут раз и свежие, красивые. Красивые белые пионы вот собственного сада. Ну, чем не прекрасно.
1: Не зря получается.
0: Спасибо огромное вам.
1: Ой, я передам. И также сегодня Международный день спортивного журналиста.
0: Ну, практически наши коллеги.
1: Ну,
0: мы
1: да,
0: вроде
1: получается.
0: В журналистике, да, и в спорте, и там, и там.
1: Ну, да. Ну, чуть меньше, чем навигатор, конечно. Они там вообще в спорт погружены. Они там все собирают эти уже карточки с чемпионата мира. Я смотрю, как Аня Троегубова у себя
0: уже
1: в соцсетях.
0: Уже тоже каким-то образом туда подтянула.
1: Подтянулась, и она произносит вообще там фамилии таких футболистов, которых я ни разу не слышал, хотя я занимался футболом.
0: Слушай, я как не пыталась в какую-нибудь тему спортивную вклиниться, ну, то есть, я имею в виду, кроме спортзала и какого-нибудь плавания, у меня вообще не получается. Кстати, вот про бассейны мы же начали утром сегодня говорить о том, что вчера ты был, собственно, на пляже, а я вспоминаю свою историю из детства. Когда я приехала в Ялту, ну, мы приехали компанией девчонок, не просто 10-летних девчонок, а, естественно, с родителями. Но нас отпускали ходить на пляж, потому что, ну, как бы недалеко было от домика. И нам поручили ответственное задание вынести мусорный мешок полный вот этих арбузных корочек.
1: Ой-ой-ой.
0: Ну и, конечно же, мы думаем, ну что, мы с этим мешком сначала по пляжу прогуляемся, да, мимо людей, а потом, собственно, и до мусорки дойдем. И, как ты понимаешь, все эти арбузные корочки вывалились на лежащую женщину.
1: Вау! Слушай, вот
0: я бежала так, что у меня сверкали пятки просто. Конечно же, я собрала эти корки, с этими корками я убежала, ну и вот, собственно, такой вот у меня урок был.
1: Ну, во-первых, это возможно, возможно, это было такой легкий элемент массажа, да, с арбузными корками.
0: Да, сейчас, кстати, это в тренде. А помнишь, Геннадий Малахов говорил, что, между прочим, они полезны, если
1: скорее
0: их на голову надеть.
1: Скорее всего. Но еще и мы понимаем, что даже где-то и вкусные. Да, и поэтому сейчас информация на правах рекламы. Если вы сейчас стоите в пробке где-нибудь, на авиаторов, партизана Железняка, на Красрабе, понимаете, позавтракать, ну, не успели. Такое бывает. Сворачивайте на автораздачу во вкусные точка. Во-первых, они работают круглосуточно, то есть ждать открытия не надо. Берете бодрящий эспрессо, тоник, гранат обязательно, или бамбл кофе. К нему горячий пирожок с лесными ягодами, и жизнь уже удалась.
0: А мне кажется, еще вот такую теплую погоду актуально либо лимонад, либо мороженое. Очень вкусное, кстати, мороженое из натурального молока, айс делюкс с кусочками ананаса, семечками, питаха, либо же сладкая маракуйя с настоящими хрустящими косточками. Подробности, бонусы и актуальные предложения получайте в приложении «Вкусная.6+».
2: Завтрак чемпионов!
3: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте stroysibirgnb.rf.
2: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар».
3: Сайт 24santechmarket.rf.
4: ИП Корнев Денис Валерьевич. Огарни 307-246-822-600-090.
5: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
6: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
8: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
9: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
10: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
4: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
11: Сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». «Цитрин» 30 таблеток за 199 рублей. «Мизим Форте» 20 таблеток за 79 рублей. «Нурофен Форте» 12 таблеток за 89 рублей. И «Спрей Снуп» всего за 99 рублей. Торопитесь!
4: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
13: Я персона VIP, у меня есть джип. Обгоняю, подрезаю, все сигналят VIP.
14: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
15: 8.26 в Красноярске, 3 балла от Яндекс. Разберем дорожную обстановку. Итак, на правом берегу у нас все более чем чудесно. Ну, ладно, ради вежливости расскажу о том, что у нас на проспекте газеты «Красноярский рабочий» с пересечением Чайковского есть небольшое затруднение на светофоре. И Александра Матросова, Свердловская, 60 лет октября. Все знают это замечательное место, где небольшая пробка.
16: Передвигаемся на левый берег. Из-за дорожных работ тормозит Коркинский мост при повороте с металлургом на него. А что касается Солнечного, вот вчера это был одним из самых загруженных районов, сегодня он продолжает таковым оставаться, поэтому на выезд мы с вами будем стоять. Северное шоссе по обеим сторонам в районе развязки с проспектом Котельникова, вот там немножко постоим. Загружена Лесопарковая при движении от Кольца в направлении Свободного проспекта, и небольшие проблемы наблюдаются на МРЧК в районе Космоса. От Яндекса тройка. Прекрасного вам пути!
17: Стоп-машина, эй, машина.
14: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: 8:32. Всем доброе утро. Продолжаем мы.
3: Да, ребята, давайте поговорим про здоровый образ жизни, конкретно про здоровье, тем более, когда проходят вот такие благотворительные акции, как «Здорово на все 100». Мне кажется, вот не стоит их игнорировать.
2: «Здорово на все 100». Ну, что, ударов в минуту. Это может быть «Здорово на все 100 лет». «Здорово на все 100 рублей». Ну, три варианта ответа.
3: Хорошо, ну давай еще про проценты поговорим.
2: «Здорово на все 100%,
3: да. Все, выбирайте любой. В общем, красноярцы смогут проверить свое здоровье бесплатно уже завтра и послезавтра, 3 и 4 июля, потому что пройдет Всероссийский оздоровительный фестиваль. Вот «Здорово на все 100». Вы сможете проверить здоровье, а конкретно сдать экспресс-анализы и кардиограмму, узнать о лучших местах оздоровительного отдыха в нашем крае и даже поучаствовать в мастер-классе по йоге. Вход абсолютно свободный, просто нужно зарегистрироваться на сайте вот этого вот фестиваля, ну и уже в Амаксе 3 и 4 июля, собственно, провериться, все ли с вами в порядке.
2: Так, ну все, я себе пометил. Угу. Амакс Красноярск, жди меня.
3: Возможно, да, если я не уйду в какой-нибудь трип. Но на самом деле вообще очень здорово. И, кстати, вот есть еще одна такая новость, которая лично меня прям так, знаешь, вот, ну, как-то согрела, что ли. Детей с ограниченными возможностями подняли на скалу первый столб.
2: Вау.
3: Mm-hmm. Это в седьмой раз, между прочим, прошла акция на столбах под названием «Столбы мечты». Так вот, не только спасатели профессиональные, еще и просто неравнодушные красноярцы собрались на такую необычную прогулку. Я посмотрела вообще сюжет на эту тему. И как же здорово, что вот та самая инклюзия, о которой мы говорим, она как бы не только на бумажке, но она постепенно и уже реализуется в жизни.
2: Да, я думаю, что, во-первых, нужно еще это и как-то вводить в школы, в том числе, чтобы дети умели взаимодействовать. Также
3: ну, и инклюзивные программы в школах уже есть, и дети взаимодействуют, но я уверена, что вот родители таких особенных ребятишек, они, конечно же, скажут, что, ну, пока не на должном уровне, но хотя бы есть, это уже прекрасно.
2: Да, да, отлично, друзья, я думаю, что и мы можем как-то повзаимодействовать.
3: Короче, капельку добра добавим этим утром, никогда не помешает.

0: Реклама.
1: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
2: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
3: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
6: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.biz.mol.ru.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-9909.
8: Найткар.
9: Найткар.
8: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
9: Официально по договору.
8: Подбор и доставка. Свои автовозы.
9: Nightcar24.ru.
10: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
11: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: 8:46 в Красноярске. Всем доброе утро. И продолжается завтрак чемпионов. Куда же завтрак чемпионов без встречки? Это та рубрика, которая нам позволяет узнать чуточку больше о четырехколесных друзьях. Ну, не только четырехколесных, и двухколесных. Да, Саша Морозов — это тот человек, который рассказывает, иногда показывает, да, у себя там в соцсетях, транслирует про все вообще, в принципе, автомобили. На каких он ездил, да, как он недавно ездил на супер этом Зикаре, вообще обалденном, да, который как Калинин ездил до Москвы, да, и здорово, что он доехал.
2: Ну да, ну я так понял, Саша не особо был им доволен, ну не на 100%, так сказать.
1: Да, да, ну машина действительно не дешевая. У меня, кстати, к Саше тоже вопрос созрел, и я думаю, что он на него ответит с радостью. Привет, Саш.
3: Здоровки, созрел, да, давай.
1: Я вчера импульсивно увидел Волгу 24, и я в нее влюбился. Хочу купить себе
3: Волгу.
1: Я
3: тебя поздравляю, да, готовь все эти шрусы промазывать. Что там у тебя, шприцеваться, что еще можно? Можно еще, это, как его, попробовать подточить рессорки. Что-то еще?
1: Но и с печкой там, да, говорят, что проблемы.
3: Да ладно с печкой, там это возраст. Я знаю ребят, которые из таких машин делают корчи и ездят на выставки. У меня, например, у двух товарищей есть подобные автомобили с вариациями пневмоподвески. Они у них, знаешь, как в этих чернокожих рэперских клипах,
1: да,
3: скачут. Да, да, да, прям красиво, дорого, богат. Правда, там бюджет 4 Джили Манджаро вложен в эту машину. Ну, там, порядка 10 миллионов рублей, поэтому есть готов в долгую. Давай, Сева, мы за тебя порадуемся. Че?
2: Есть у нас вопрос. Друзья, пока вы можете дозваниваться по номеру 320600. Александр, что выбрать, Volkswagen Polo или Opel Astra? Оба 1.6, одного года, оба на механике.
3: Polo, дальше.
2: Понятно.
3: Астру я бы, наверное, не рассматривал, честно, зная проблемки этого автомобиля. Ну, еще H-серия может быть. Но Polo реально намного вывозимее. Если брать там Polo Rapid, особенно Rapid, если мы берем в генерации, где он лифтбэк, там еще и вместимость лютая. Давай, следующий.
1: Александр, езжу на Hyundai Solaris первого поколения. Нужен ли пламегаситель при удалении катализатора? И насколько он важен?
3: А вот слушайте, вы если удаляли катализатор, вам что же не это, собственно, не посоветовали? Кто-то обманочки ставит, кто-то просто удаляет там с пламегасителем, остляет, и все. Зависит от того, что конкретно вы хотите потратить. То есть и здесь, наверное, тот, кто в сервисе вам эту процедуру делал, он же, наверное, посоветовал какие-то вещи, поэтому я бы оставил. Я вообще, честно говоря, катализатор менял на другой, но это лично моя позиция. Я вот как завод-изготовитель придумал, так, наверное, бы и делал. Но это дорого. Мы знаем прекрасно, сколько стоят сейчас катализаторы, и что со снижением качества топлива эти катализаторы будут вылетать через одного. Тоже знаем прекрасно. Давай дальше.
2: Да, ну и есть еще один вопрос. Subaru Outback 2,5 2017 год. Что можно сказать в целом и особенно по расходу масла?
3: Ну, расход масла — это вопрос такой. Есть ребята у меня, которые не наблюдают на фуриках, там, аутбеках и так далее расходы масла. Если он не превышает нормы, ну, то есть разумного хотя бы, и дальше надо смотреть просто по тратам в течение хотя бы там межсервисного бега. Вот так я бы сказал. Если это доливка пол-литра-литр, то это ерунда. А если мы конкретно смотрим уже и доливаем чуть ли не как бензин на заправке, вот это уже вопрос. Ну и опять же, люди пытаются разными способами вылечить подобные болезни. Если доливка происходит достаточно часто, можно попробовать проиграть с вязкостью масла, но это не всегда помогает. В случае, если доливается немного, то это бывает в качестве дополнительной меры. А если уже доливки происходят постоянно, на регулярной основе, и вы от ТО до ТО доливаете там по 4 литра, ну, наверное, уже стоит задуматься о ремонте. конкретного агрегат. А что конкретно по аутбеку могу сказать? Лично для меня аутбек старенький, там какой-нибудь, не знаю, 2004 года, был образцом вот именно универсала повышенной проходимости, с полным приводом, бодрый, веселый, очень управляемый и достаточно презентабельный. Да, в свое время они там поменяли концепт, и потом попытались вернуться. Сейчас более-менее яркая такая вот звездочка вот в этой же стезе, это Livor Subaru. И вот она мне очень сильно напомнила, даже на более слабых версиях, именно старый Outback. Вот если хочется что-то более-менее свежее и с хорошими показателями взять, это оно. Но сразу предупреждаю, специфика по работам, которую, я думаю, наш слушатель уже в курсе и уже хапнул, свое там много чего, включая запчасти, заказные позиции, сервисы, которые с оппозитами работают, различные нюансы по подвеске, полному приводу и так далее. Если все это в порядок привести, машина будет еще долго радовать. Поэтому я бы пока тревогу не бил насчет масла расхода. Надо посмотреть, сколько это, попробовать поиграть с вязкостью в нормах допуска завода-изготовителя и уже потом делать выводы. Если не помогло и расход остается, а то и может быть стал выше, тогда уже смотреть, наверное, контрактный мотор. Все, у нас время вышло или есть звонок?
2: Время и вышло уже.
3: Ну что, друзья, я очень мечтаю поговорить с живым радиослушателем. Не знаю, может, какой-то приз учредить тому, кто дозвонится. Завтра мы уже не услышимся, услышимся в понедельник, поэтому обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Количество поисковых запросов об окончании СВО в России достигло абсолютного максимума с февраля 2022 года. За неделю с 22 по 28 июня россияне более 137 тысяч раз искали в Яндексе ответ на вопрос «Когда закончится конфликт?». Предыдущий пик был зафиксирован в мае, когда ВСУ совершили массированную атаку на Москву и Подмосковье. Тогда пользователей интересовала та же тема более 107 тысяч раз. Как пишет канал «Можем объяснить», нынешний всплеск совпал с топливным кризисом в регионах и участившимися ударами беспилотников по российской инфраструктуре. Одновременно растут и другие тревожные запросы. В мае 26 года москвичи и жители Подмосковья почти 34 тысячи раз искали информацию о бомбоубежищах, а количество запросов о беспилотниках за полтора года увеличилось почти в 5 раз – до 785 тысяч. Об этом пишет Борус. С 1 июля российские банки начнут обмениваться ИНН клиентов при переводах и платежах через систему быстрых платежей. Мера вводится для борьбы с мошенничеством. Об этом пишет Борус. Четверо жителей Красноярска инсценировали 30 ДТП и получили от страховых компаний более 14 миллионов рублей. Группа действовала с декабря 2023 года по отработанной схеме. Один из участников наезжал на припаркованную машину, оформлял аварию, а страховые выплаты делились между всеми. В ход шли собственные и арендованные автомобили, в том числе премиальные. Иногда для правдоподобности привлекали ни в чем не подозревающих знакомых. Полиция завершила расследование, и уголовное дело направлено в суд, пишет Ньюслаб. В России вступил в силу новый ГОСТ на пивные напитки, который снижает требования к высоте и стойкости пены. Теперь минимальная высота пены должна составлять 15 мм вместо 30, а ее стойкость – 1 минуту вместо 3. Для безалкогольных и содержащих сок напитков требования чуть выше. Документ также дополнили правилами по определению подсластителей, красителей и консервантов. Об этом пишет «Кровавая барыня». Носить сандали с носками разрешили стилисты. Сочетание, долгие годы считавшееся модным табу, больше не является кринжем, заявил стилист Захар Гринов. По его словам, главное – соблюдать гармонию. Выбирать однотонные носки без надписей и сочетать их с минималистичными кожаными или спортивными сандалями. Об этом пишет Борус. И о валюте. Доллар 78.26, евро 89.17. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
0: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
5: Дорогие красноярцы и сибиряки, сегодня погода нас радует. Плюс 24 градуса прямо сейчас. Днем температура поднимется до плюс 29, порывы ветра 4-5 метров в секунду. Все максимально комфортно.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск.

0: 9 с 2 нолями в Красноярске.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коначива.
6: Здоровеньки были.
7: Салам ассалам.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.

0: 9.04 в Красноярске. Привет всем, доброе утро.
1: Салют, хеллоу.
0: Да, новый музыкальный час на Красноярск FM. Здесь завтрак чемпионов. Меня зовут Юлия Майнгард.
1: Меня зовут Сева Бельмасов. Вы что, забыли, что ли?
0: Ну нет,
1: но
0: я надеюсь.
1: Но мы напомним вам, Юля и Сева.
0: Все, отлично.
1: Ваши друзья навек.
0: Так, ребята, вот представляете, если вам приходит по почте портрет Владимира Владимировича Путина с его же подписью.
1: Вот,
0: вот вы как на это отреагируете?
1: Я в самом лучшем месте, пожалуйста, помещу его. Okay. Да я не хочу говорить повешу. Ну, в общем, размещу этот портрет в самом, что ни на есть, хорошем месте.
0: Абсолютно правильно сделаешь. Так вот, испанская школьница сделала совершенно так же. Она прямо у себя в спальне над кроватью, собственно, ну, повесила этот портрет Путина. А как он ей достался? Год назад девушка по имени Люсия написала письмо, в котором призналась в любви к России. А позже ей подарили портрет Владимира Владимировича Путина с его подписью. И, по словам девочки, вот встреча с российским президентом стала для нее огромной мечтой. Она говорит, я с самого детства люблю Россию. Народ люблю, президента люблю, а у самой русских корней вообще нет.
1: Нет.
0: Ну, вот, видимо, просто нравится.
1: Ну, душа
0: вот
1: у нее.
0: Бывает же такое.
1: Это же наша Люся.
0: Кстати, точно. А мне кажется, знаешь, вот Люда, все Людмилы, простите,
1: да.
0: Я великолепно отношусь к вашему имени. Моя сестра Люся, я вообще обожаю
1: вот.
0: Это имя. Я имею в виду, что ни от одного уже человека слышала, что вот Люсей называют вот именно русских женщин. То есть
1: да.
0: У нас есть Наташи, да, которые
1: да.
0: в Турции, ну, вернее, турки называют
1: да.
0: девчонок Наташами. А вот Люся, это вот, знаешь, такая оп, и характеристика русских женщин.
1: Ну, конечно, и коня на скаку, и в горящую избу, и в Испанию тоже съездит.
0: Ну, ребята, а если не в Испанию, так может быть в Китай за автомобилем. А может вообще не надо,
1: не ехать,
0: надо ехать в Китай за автомобилем.
1: Есть
0: может,
1: люди.
0: Давайте вот здесь вопросики решим, а вам оттуда пригонят автомобиль.
1: Это что, информация на правах рекламы?
0: Конечно же. Если вы присматриваете машину из Китая, то внимательно слушайте. Сейчас можно обратиться в компанию «Империя Авто», потому что у них, во-первых, свой офис в Китае. Они, то есть, сами отбирают там машины без ДТП. И самое главное, полная безопасность.
1: Ну, работа только по договору через кассу. Правильно. Никаких переводов на карту? Правильно. Это «Империя Авто». 8-903-922-77-77. Офис на Батаевской, 2.
2: Завтрак чемпионов.

0: рекламу.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыль.

0: 46 875 90.
1: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
0: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.0+.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9:16 в Красноярске. Огромный всем привет. Давайте обсуждать, куда можно сегодня отправиться.
2: Так, это не то, что огромный, это гигантский привет. Вот все, кто нас слушает, я вас поздравляю. У вас отличный вкус к музыке и к радиоведущим.
1: Вот у кого нужно учиться. Во-первых, высокой самооценки. Во-вторых, то тому самому уровню оптимизма, чтобы не случилось. Итак, сегодня в Театре оперы и балета премьера «Опера-комикс».
2: Опера-комикс?
1: Такое ты ожидал?
2: Это я что, нет. Это супергерой там какие-то или что это?
1: Ну, опера-комикс под названием «Теа» — это про принцессу.

0: принцессу, которая была заточена в замок, ну, в башню, видимо, в какую-то. Она вообще не знала людей, их чувства, но потом, соответственно, что-то поменялось. И говорят, что вот наш театр первым в России создал графический роман. А комикс уже можно скачать на сайте театра.
1: Вот какие они молодцы, они же на молодое поколение бьют. Вот когда еще детей заманить на оперу?
0: Да, потому что, короче, однажды мне было лет так, наверное, 9, но вот. Меня захотели посвятить в эту жизнь, угу. Сделали это, на мой взгляд, сильно рано, потому что меня привели на взрослую оперу. Естественно, какое у меня было впечатление о театре оперы и балета? Ну что, ну, это понятно. Какая-то скукота, да. Там, моветон и так далее. А потом уже во взрослом возрасте, когда я сходила на Юнону и Авосеву, я вообще изменила свое впечатление абсолютно.
1: Ты сказала, это рейв. Конечно. Это буквально, это флекс. Мы там так начали
0: дэнсить.
1: Ну и тем
0: более, извините меня, солисты театра оперы и балета теперь поют и на балконе в планете. Да. Да? То есть они ближе к народу, они современные молодцы. Ребята. Поэтому и сегодня опера-комикс, я думаю, что тоже
1: спасибо.
0: Зайдет многим. Кроме того, можно сходить в хедлайнер-бар. Там сегодня шоу «Подкаты».
1: Стендаперы опять вот эти смешничные люди.
0: Ну, короче, они подкатывать будут ко всем, и к девушкам, и к парням.
1: Так, это запрещено в России, поэтому, ребят, пожалуйста, будьте аккуратны.
0: Девушки к парням, парни к
1: девушке. Парни... Все, так можно.
0: Ну, это я так думаю.
1: Это, ну, и все так должны думать. Это
0: короче,
1: традиционные ценности.
0: В общем, если хотите посмотреть, как люди флиртовать умеют и подкатывать, то вам сегодня
1: давай,
0: оттуда.
1: Один крутой подкат, который точно сработает на любого мужчину.
0: Я вообще никогда не подкатывала.
1: Вот! Вот это и нужно говорить.
0: А, то есть не надо подкатывать,
1: да.
0: И это хорошо.
1: Ты просто подходишь к любому мужчине и говоришь, я вообще никогда не подкатывал.
0: Никому, кроме тебя, мальчик мой.
1: Да, все, и он поплыл.
0: И экскурсия по музею. Сегодня музей Площадь Мира представляет вам... Ну, то есть вы придете и посмотрите вообще, что же там внутри. Если вы ни разу там не были, а есть такие люди, то обязательно рекомендую. Узнайте историю, архитектуру, про постоянные выставки поговорите. Поэтому немножечко образовательных моментов почему бы и не добавить в свою жизнь. Сегодня
1: вообще.
0: Начало в 17:00.
1: Вообще хотя бы узнаете, когда был основан Красноярск. Как минимум.
0: Ну, тут вообще про музеи, но, возможно, ну, этот
1: хоть
0: факт
1: это спросите,
0: тоже
1: да.
0: У вас будет. Ребят, ну, еще для вас информация на правах рекламы. Возможно, вы едете сейчас на работу, может быть, куда-то на отдых отправляетесь и думаете, чтобы с собой такого перекусить взять.
1: А ты слышишь, вот прям животики урчат у наших слушателей? Вот
0: да,
1: они прям вообще
0: они
1: не могут же.
0: Конечно.
1: Ну, без этого.
0: Так, а мы справимся с этой ситуацией. Заезжайте на автораздачу во «Вкусная точка».
1: Новые бургеры. Чикен премьер с перцем и на гриле и соусом терияки. Пожалуйста, вам. И Bumble Iced Tea кофе, лемонграсс, чтобы освежить после вообще замечательного дня своего. Mm-hmm. Да?
0: Ну, а можно взять прям такие комбо, там сейчас противостояние, комбо Олеси Иванченко и Юрия Стоянова. Допустим, первое комбо всего лишь, кстати, за 459 рублей, внутри тройной фреш. То есть это три сочных больших бифштекса и 100% говядины, которые, кстати, жарят абсолютно без масла. Там и овощи, и сыр, специальный соус, и все это вот на той самой фирменной мягкой карамелизированной булочки.
1: Ну, что нам рассказывать? Подробности, бонусы, актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+».
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: 24сантехмаркет.рф. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
3: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранник 307-246-822-6090.
4: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
5: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
9: Сайт bunker919.ru.
10: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
11: Купи себе хорошие брюки. Брюки купили себе.
10: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
11: Брюки купили себе.
10: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
11: Брюки купи себе.
12: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
13: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
14: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
15: Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96.2 FM.
1: Половина десятого в Красноярске. Проверяем дорожную ситуацию. Тройка от сервиса Яндекс пробки. Что касается правобережья, здесь все великолепно, но передвигаясь по Октябрьскому мосту на левый берег, мы с вами на всем протяжении будем стоять из-за аварии. Коркинский мост также забит из-за дорожных работ, и больше никаких основных затруднений нет, поэтому остается пожелать вам удачи в пути.
2: Стоп, машина, эй, машина. Стоп-машина, эй!
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
1: 9:35 в Красноярске. Найдено идеальное средство передвижения, которым являетесь вы сами. Итак, чтобы добраться, допустим, с работы домой, что вам нужно сделать? Как жители, допустим, Берна в Швейцарии, буквально уплыть вместе со своими вещами. В общем, летом местные офисники, они страдают от жары, и они пользуются возможностью искупаться, не тратят время на пробки, они просто-напросто пакуют деловые костюмы в специальные водонепроницаемые мешки, прыгают в реку и, ну вот, по течению плывут. И я посмотрела видео, как это происходит на самом деле. То есть, действительно, у тебя такая сумка, мешок. Они в основном, конечно, плывут в жилетах, ну да, для того, чтобы сильно не напрягаться. Ложатся на спину, кладут себе на живот мешок и, собственно, до своего буквально там пункта назначения, да, плывут, в нужном месте выходят из реки и, в принципе, вот и все.
3: Это что это?
1: И так их много.
3: Это, получается, офисное движение как-то по-другому уже заиграло? Ну, без пробок?
1: Получается,
3: без метро?
1: Да.
3: Без всего? Но... Это у нас где-то вот могут люди там, ну, в Дивногорске, да, кто работает, пожалуйста, раз. И сплавились.
1: Ну, тут, во-первых, чревато последствиями. Все-таки ледяная вода,
3: да,
1: она даст о себе знать как-нибудь потом. Все-таки как будто бы чуть подольше. А здесь...
3: И чистая, да, у них получается прям эта вся история?
1: А я не знаю, мне кажется, даже если бы была грязная, их бы особо, наверное, не смущало. Но, судя по видео, да, там все чистенько, ну, поэтому...
3: В Москва-реке, может быть, кто-то тоже так попробует сделать.
1: Слушай, с другой
3: стороны...
1: С ценами
3: на бензин сейчас
1: вот,
3: это очень даже актуально.
1: Я хотела сказать, никаких же расходов. Ну, то есть нет бензина, ладно, окей, мы справимся своими силами. Поэтому,
3: сила воды.
1: Что нас не закаляет, то делает нас сильнее.
4: Красноярск.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
7: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
8: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
9: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
10: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
11: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Предложение мечты. Такое случается. Один из русских мужчин залез, ну как один, всего один, с девушкой залез на Empire State Building и сделал ей предложение. Высота небоскреба составляет 440 метров, и, судя по всему, влюбленная пара покорила вершину здания без какой-либо страховки. По шпилю высотки они прикрепили баннер с посланием. На нем было написано: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир обретает покой». Вот, представляешь?
2: А что это они так решили-то без страховки?
0: Не знаю, но полиция уже задержала их. У них медовый месяц пройдет. Интересно.
2: Это просто любители острых ощущений. Нам говорят: ну, ребята, ну вы хотя бы как-то будьте немножко адекватны. А они, видимо, настолько потеряли голову в любви, что, ну, я не знаю, как этот поступок оправдать. И ведь, понимаешь, ладно, если бы это со стороны женщины было вот такое вот предложение. А тут, видимо, мужчина. И вообще, мне кажется, когда вам молодой человек предлагает что-то подобное, надо от него держаться подальше.
0: Да, это абсолютно
2: точно. Вам
0: еще
2: всю жизнь с ним жить. И неизвестно вообще, что он еще придумает.
0: А куда на годовщину? На Бурдж-Халифа?
2: Фух. А там вообще давай просто спрыгнем. А че нет? А вдруг?
3: Красноярск.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Покупку оружия мигрантами хотят ограничить. Предлагается ввести запрет на приобретение огнестрельного, охотничьего и спортивного оружия для иностранцев, получивших гражданство России менее 20 лет назад. Запретить продавать перцовые баллончики, электрошокеры и пневматическое оружие лицам, имеющим гражданство России менее 10 лет. При этом исключить из этого правила хотят жителей новых регионов и участников боевых действий на Украине. Проект соответствующего закона внесет в Госдуму Сергей Миронов. Об этом пишет ТАСС. Духовно-нравственную культуру России в школах начнут вводить в этом учебном году. Предмет будут изучать со второго полугодия в пятых классах, а в шестых и седьмых классах со следующего года. Целью этой дисциплины станет формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Об этом пишет РИА Новости. В Госдуме предложили ввести выплаты для домохозяек из небогатых семей. Речь идет в первую очередь о женщинах, реже мужчинах, которые официально числятся безработными, но при этом несут серьезную социально-бытовую нагрузку. Ухаживают за детьми, ведут хозяйство, занимаются участком, скотиной, птицей. При этом мера должна быть адресной. Ее планируют предоставлять только нуждающимся семьям, рассказал председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Писателей оформили в профстандарт. В РИА Новости ознакомились с требованиями к профессии. По документу у писателя 4 функции – создание оригинальных произведений, аудиовизуального контента, оценка литературных произведений и их переработка. Для этого потребуется знать русский язык и язык народа России, историю и культуру страны, основные направления, жанры и тенденции современной литературы. В российском интернете набирают популярность услуги нытинга. Если коучинг предлагает мотивацию, то нытинг создан для поддержки. Исполнитель готов выслушать жалобы на любые темы без советов вроде «возьми себя в руки». Просто человек, который готов разделить недовольство и поддержать разговор в нужном настроении. Это одна из самых честных услуг современного интернета, рассказали в Авито-услуге. Об этом пишет газета.ру. И о валюте: доллар 78.26, евро 89.17. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
8: В городе становится все жарче и жарче, уже плюс 25. Сегодня днем температура до плюс 29, скорость ветра до 5 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 10 утра.
1: Реклама.
2: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
2: Дома сданы.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Боничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. Красноярский фэн. 10:03 в Красноярске. За окном уже плюс 25 градусов. Всем большой привет, доброе утро.
2: Как же здорово, что я сегодня на велосипеде домой поеду. И не в ливень. Спасибо, Юля.
1: Пожалуйста, Сева. Всегда пожалуйста. Да. Кстати, здесь Юля Майнгард.
2: Это Сева Бельмасов. А вообще, что происходит еще у нас в мире? Чемпионат мира продолжается, и уже сейчас плей-офф-серия. Плей-офф-серия — это когда матчи играются по одной штуке. И вот получается по распределению команд, так как они вышли из группы, ну там первое, второе место, в общем, там разные таблицы кинуты. Ну, тяжело рассказать сразу же, но сейчас прошла половина 1/16 финала. И кто же прошел дальше? Удивительно, но Канада выиграла ЮАР, да. Потом,
1: это удивительно, да, в мире футбола?
2: Действительно, да. Ну, ЮАР считал сильнее. Бразилия выиграла Японию, это, в принципе, все нормально. Нидерланды проиграли Марокко по пенальти. Вот это действительно все, ну, не ожидали. Парагвай обыграл Германию. Шок. Шок-контент. Да, Норвегия, Кот-д'Ивуар 2-1 сыграли. Франция выиграла Швецию. Мексика выиграла Эквадор. Англия проигрывала вчера Конго. Представляешь, Конго до примерно там 60-й, кажется, минуты ввели 1-0. Ага. Они сражались там как львы, как конские, кинг-конги сражались. Но вот, собственно, два мяча, собственно, могли отквитать. Ну и сейчас, буквально там час назад, США выиграла Боснию-Герцеговину. Знаешь такую страну?
1: Я, да, конечно. Я предполагаю, знаете почему? Почему сильнейшие здесь проигрывают?
2: Почему?
1: Потому что они, короче, видимо, уже вот ну, на лайте зашли в эти соревнования. Они думали, блин, ну кто?
2: Мы уже выиграли,
1: кто?
2: Да.
1: Они нас... Да, и вот они вот, видимо, в таком расслабленном состоянии с чрезмерно завышенной самооценкой пришли в этот чемпионат мира. А те, понимаешь, они готовились целый год. Их
2: они
1: там
2: бились.
1: Тренер так, конечно, он говорит,
2: по бразильской системе, знаешь, как
1: тренироваться.
2: Ну, когда твою машину ставят на ворота, чтобы тебе не забили.
1: Да?
2: Ты отбиваешь все мячи по бразильской системе.
1: Кстати, я попробую не только в футболе ее применить. Машину мужа. Ребята, если вы сейчас, кстати, на машине, имейте в виду, вы счастливый человек. Если у вас еще в машине работает классно кондер, то у вас двойное счастье. Ну, а если вы не успели позавтракать дома, то исправляем эту ситуацию. Для вас наша рекомендация, информация на правах рекламы.
2: Неужели это вкусная точка?
1: Ну, конечно, заезжайте на круглосуточную автораздачу, берите какой-нибудь горячий хрустящий пирожок, а там, когда вы откусываете, буквально так и льется начинка из лесных ягод и нежный тающий крем-чиз. К этому добавляйте какой-нибудь идеальный кофе, допустим, яркий бамбл кофе, это эспрессо, смешанный с апельсиновым соком и карамельным сиропом. Ну, а чтобы голову не ломать, что же съесть на обед, просто берете комбо за 459 рублей, вот, например, комбо Олеси Иванченко, там тройной фреш, то есть это три сочных бештекса и 100% говядины, это сыр, свежие листья салата, помидоры, специальные соусы, конечно, те самые вкусные булочки.
2: И не забывайте про баллы в приложении, подробности, бонусы, актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+.»
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
4: Найткар.
5: Найткар.
4: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
5: Официально по договору.
4: Подбор и доставка. Свои автовозы.
5: Nightcar24.ru.
6: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
7: Проектная декларация на наш случай от Бомбочаря. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: 10:13 в Красноярске. Всем большой привет, доброе утро, потрясающая погода, которая восстановилась. Мы надеемся, что ливни минуют нас хотя бы сегодня и вообще ближайшие выходные.
3: Да, вот вчера, кстати, в селе Еловое общался с продавщицей, тетей Таней. Такая новость, как вам? Она говорит, эти ливни уже надоели. Я говорю, ну, наверное, грибы пойдут, хорошие ягоды. Она говорит, да нет, все, говорит, вся капуста затоплена. Все, она сразу заквасилась уже, еще только не отошла от стеблей.
1: Продавайте, пожалуйста. Ты ее так чисто по-деревенски, тетя Тань, там.
3: Ну, я ей сказал.
1: Похлопал?
3: Ну, да, она мне похлопала потом. Ты знаешь, там такая женщина хорошая деревенская.
1: Слушай, выпускники, набравшие 200 баллов на ЕГЭ, смогут получить красивые мобильные номера.
3: Так.
1: Вопрос, почему не автомобильные? Потому что, будем честны, у многих выпускников уже имеются машины. Но если вот, ну, это сообщили в Министерстве просвещения, если действительно выпускник набирает там не 199, а конкретно вот прям 200 баллов по любым двум предметам ЕГЭ, то сможет получить специальный номер с комбинацией 555. Ну, я так понимаю, три пятерки в конце должны быть.
3: Ну, прикольно, да.
1: Да, доступен такой номер людям, не достигшим 20 лет. При этом, ну, там есть, знаешь, какие-то, но оператор особенный должен быть, там либо Мегафон, либо Йота, вот, и еще какие-то пункты под звездочкой. Мы же говорили буквально вчера о том, что хотят еще жилищный сертификат в Мурманской конкретной области давать, да, за ЕГЭ. И сейчас, а вот, мне кажется, эта тема пошла только в этом году, всячески пытаются стимулировать.
3: Так я, может быть, и хорошо бы сдал ЕГЭ, если бы мне сразу, во-первых, квартиру бы там половинку оплатили.
1: Не, подожди, если бы
3: во-вторых,
1: хотя бы сказали
3: бы
1: о том, что
3: телефона,
1: это возможно, да?
3: Ну, конечно, я постарался бы, я бы хотя бы, ну, там, даже на 4-4-4 согласен был бы.
1: Ну давай, цифры. Давай, вот этот человек, который перекидывает на всех ответственность.
4: Красноярск

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.спейс. Мы в Макс. Империя Авто.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 10.22 в Красноярске. От Яндекса 3 балла. Актуальная информация для автолюбителей. Итак, на правом берегу у нас что?
2: На правом берегу у нас ничего, Юль, все.
1: Хорошо, передвигаемся на левый берег. Если мы с вами движемся по Октябрьскому мосту, то двигаться будем очень медленно. Из-за дорожных работ там пробка, ну, на протяжении всего моста. Имейте это в виду. Кроме того, Куркинский мост страдает. 9 мая при пересечении, особенно с Водопьяного, там произошло ДТП, поэтому там тоже немножечко сбросим скорость. И в общем и целом больше никаких заторов по городу я не вижу.
0: Красноярск FM.

0: 10:29 в Красноярске. Это мы, да, действительно, завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. И так как сегодня день собак, поэтому, собачники, мы вас в том числе поздравляем. Знаем, что вас крайне много.
1: Да.
0: И выкатили топ-3 самых популярных породы собак в России. Как так. Ты думаешь, вот, ну, вообще, кто
2: первое место?
0: Туда?
2: Первое место — это дворняга обыкновенная, наши любимые.
0: Ну, ладно, хорошо.
2: Хорошо, лайка, овчарка.
0: Я бы, кстати, вот им тоже отдала, да, какое-нибудь первое место.
2: Что еще?
0: Ну, давай я
2: хаски.
0: Все-таки про топ. Порода корги вошла в тройку самых популярных пород
2: Серьезно?
0: Собак России.
2: Вот эти вот маленькие такие с попами в виде сердечек?
0: Я вообще обожаю корги. Мне кажется, это самые милые. Когда я узнаю, что это там овчарка с кем?
2: С таксой.
0: С таксой, я не знаю, с кем она скрещена. В общем, ну, это... От овчарки там тоже что-то есть. Я думаю, это же моя хорошая. Ну, серьезно, правда?
2: Джек Рассел.
0: Подожди, оказывается, есть корги, ну, там, разные породы, в том числе корги-кардиган.
2: Подвиды. Корги-кардиган.
0: Хорошо звучит.
2: Бархатная корги.
0: Да, да, да. Ну, и вот говорят, что корги прямо сейчас, они набирают какую-то бешеную популярность. Ну, я не знаю, почему. Конечно же, в топ-3 входят еще и мультипу.
2: Вот, ну, понятно, вот эти вот, конечно.
0: Вот, миниатюрные
2: маленькие,
0: собаки. На маленькие. Них как бы дышать даже как будто бы страшно, но красивые, очень.
2: И стоят, конечно, немало. Примерно как «Волга 24-я».
0: Примерно, да. Ну, вот у кого что болит, что называется. Ну, и также, да, действительно, хаски тоже в тройку входят.
2: Я же говорил. Mm-hmm. А я же говорил. А вот это когда у них глаза разноцветные, они на тебя смотрят так, а?
0: Ребят, вот, знаете, мой ребенок очень сильно просит собаку. Я им сказала, вот будешь себя плохо вести, я тебе подарю китайскую хохлатую. Вы просто загуглите, посмотрите. Ну, действительно, он говорит, нет, пожалуйста, я буду хорошо себя вести.
3: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
9: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
10: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 10:41 в Красноярске. Вот вы знаете, есть такой интересный факт. Исследования говорят, люди, которые записывают свои цели, значительно чаще достигают их, чем тем, кто просто держит эти цели в голове.
1: Вот.
0: Потому что память хранит желания, а бумага и заметки превращают их в план.
1: Это что означает?
0: Это означает, что
1: сейчас все встали, записали. Пошли, да, взяли бумажку, оторвали. Но. Двойные листочки достаем, пишем. Классная работа. Число, дату и свои цели выписываем.
0: Вы вообще когда в последний раз-то писали ручкой?
1: Вручную?
0: Давненько? Ну,
1: давненько.
0: Давайте это вспомним. Короче, я почему говорю про цель? Потому что есть некоторые девушки, которые вроде с виду женственные, но при этом они в силу определенных обстоятельств очень хотят казаться мужественными, сильными. И, видимо, именно такой оказалась 20-летняя девушка из Канады, которая прогнала медведя-гризли.
1: Так.
0: Она защищала просто свою овчарку. Казалось бы, должно быть наоборот. Овчарка должна защищать
1: что-то
0: тебя.
1: Что-то пошло не по плану.
0: Но девушка рассказывает. Она прогуливалась с собакой на поводке по лесу, и вот на встречу ей вышел медведь. Она говорит, поначалу я вообще оставалась довольно спокойной. Ну, врет же в этом моменте. И говорит, больше всего я беспокоилась насчет того, чтобы моя собака тоже не паниковала. Я ей говорила, чи-чи-чи, успокойся, уходим. Спокойно, спокойно.
1: Она Дуся, говорит, Дуся, Дуся, тише, тише.
0: Дуся в Канаде. Дуся, видимо, вот так вот. Она говорит, сначала не заметила никаких признаков агрессии, а потом, когда поняла, что все-таки медведя интересует больше не девушка, а овчарка, она как давай, собственно, показала такое поразительное самообладание. Она давай орать на этого медведя, стала отпугивать его. Собака в шоке, думает, меня пугает? Что происходит?
1: Да ёк-макарёк, да что ты этот медведь-то, ну? Ну, ушел отсюда. Вот, оно. Вот так.
0: А девушка кричала на медведя, она говорит, прекрати свою атаку, прекрати.
1: Прекрати свою атаку, она вот так. Да. Как это странно звучит.
0: И, в общем, он реально ушел обратно в чащу.
1: Сделай свою защиту.
0: Она ушла домой, все хорошо, представляешь?
1: А медведи-то они понимают. Вот просто с ними иногда по-человечески поговорить, вот так вот сесть и сказать, дядь Миш, ну что ты, а?
0: Так
1: ну, прекрати
0: он, может,
1: свою
0: этого
1: атаку.
0: И хотел. Он говорит, да подожди, да, ну, да стой ты. Ну вот, и опять. А почему?
1: Я твою кашу не ела, вот это большой в кровати твоей не спала, с твоей ложки ну, не, тоже ничего не употребляла. Поэтому, пожалуйста, дядь Миш.
0: Ну, кстати, я понимаю, почему он кашу не ел, потому что я сама ее тоже, если честно, не люблю. А вот чем-нибудь позавтракать другим, допустим, омлетом, сырниками или, возможно, каким-то бургером, очень даже
1: так. За. Это что, это информация на правах рекламы,
0: ну,
1: что ли?
0: Конечно.
1: Ну давай.
0: Естественно. Ребята, вот едете вы где-нибудь сейчас, заезжайте на автораздачу во «Вкусная точка». Неважно.
1: И Перенсон, и Авиаторов там здорово.
0: Да, и Молокова. Короче, вот, да? Ну, неважно, где вы, плюс-минус где-то очень близко все будет. Можно перекусить. Любимая картошечка фри, там, мороженое с маракуйей, допустим, бургер какой-то, и поехали дальше. Просто вкусно и совершенно без очередей. А в приложении вам еще и баллы капнут. Подробности, бонусы и актуальные предложения получаете в приложении «Вкусная точка» 6+.

0: нас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту аварии с участием автобуса, перевозившего детей. Следственный комитет квалифицировал происшествие по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Параллельно прокуратура проводит собственную проверку. Подробности о количестве пострадавших и обстоятельствах ДТП пока не уточняются. Об этом сообщает НГС-24. Движение по улице Семафорной под Мичуринским мостом запустили утром 1 июля. Об этом заявили в компании «Краском». Специалисты заменили аварийный участок канализационного коллектора и открыли для транспорта 4 полосы. Работы планировали вести до 3 июля, но удалось завершить их раньше. В Минэнерго предупредили, что интернет-ресурсы с информацией о наличии топлива на АЗС могут представлять угрозу незаконного сбора персональных данных и манипулировать сведениями. В министерстве заявили, что анализ показывает недостоверность данных, размещенных такими сервисами. Ранее в соцсетях появилась информация о запуске ресурсов, позволяющих водителям отслеживать наличие топлива на заправках. Об этом пишет «Кровавая барыня». Красноярск по-прежнему остается в худшей категории по загрязнению воздуха. Очень высокое следует из свежего госдоклада об экологии края. Комплексный индекс загрязнения по 5 основным веществам за год снизился с 24 до 18 пунктов. Но этого оказалось недостаточно, чтобы изменить категорию. Самыми опасными загрязнителями остаются формальдегид, превышение нормы в 5 раз, бензопирен в 3 раза, гидрохлорид, взвешенные вещества и озон. Вместе с Красноярском в худшую группу также попали Ачинск, Канск и Лесосибирск. Об этом сообщает НГС-24. В Красноярском крае назначен новый министр промышленности и торговли. Им стал Александр Черников. Распоряжение о его назначении губернатор Михаил Котюков подписал 1 июля. Предыдущий глава ведомства Максим Ермаков ушел с поста по собственному желанию, пишут новости ТВК. И о валюте. Доллар 78.26, евро 89.17. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: Сегодня в четверг, 2 июля, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 29, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске 11 утра.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Одиннадцать часов и три минуты в Красноярске. Доброе утро всем, здесь «Завтрак чемпионов».
0: Это же Юлия Майнгард.
1: И это же Сева Бельмасов. И это треки из проекта «Высший пилотаж», которые радуют нас в течение всего часа. Мы говорим о том, что происходит не только у нас в Красноярске, но и в мире в целом. И вот мошенники, вроде как уже, ну всем все ясно. По ссылкам не переходим, с незнакомыми не общаемся. Если вам звонят в домофон, кстати, и говорят: «А мы к вам пришли домофон поменять, вы что, не знаете?» Вот сейчас такая тема по городу, ребята, не открывайте. Ко мне вчера вот таким вот образом позвонили. Я ответила достаточно грубо.
0: Но если вы КМС по боксу, то можете открыть, догнать и, в общем-то, пообщаться.
1: Ну, это если у вас там тестостерон какой-то сильно повышен, да, в этот момент.
0: Ну, ладно, мы ни в коем случае никого не призываем к насилию. Но вчера, опять же, с моим товарищем, вот при мне произошла ситуация. Ему знакомая отправляет кружок, где вот прям она, действительно, я ее видел, очень похожа, да, говорит о том, что, пожалуйста, скинь мне 15 тысяч рублей.
1: То и есть там, она и не там... в маске Якубовича,
0: нет,
1: да, СВБ?
0: Нет, нет, нет, настоящая, да, действительно. И на заднем фоне там говорят, там, ей, там по имени-отчеству. Да-да-да, Сергеевна, пожалуйста, вот пройдите. Ну, то есть такая ситуация достаточно патовая создается. Вот она попросила скинуть денег. Он начал ей отправлять деньги. Но вовремя банк заблокировал операцию и решил, в общем-то, он после этого позвонить ей.
1: Ну и что, то есть это и была не она?
0: Это была не она, это были мошенники, да, нейросети.
1: Ну, в общем, с жительницей Кубани случилась такая неприятная ситуация. Все знают сериал «Постучись в мою дверь».
0: Да.
1: Вот тот самый турецкий. Почему-то все вот прям сходят с ума по этому главному актеру. Честно признаться, не могу.
0: Серкан Балат.
1: Да, не, вот, ну, не могу я разделить с вами вот этих чувств, но все-таки на вкус и цвет, что называется. Так вот, девушка перевела мошеннику более 3 миллионов рублей. Она поверила, что переписывается с Эрканом Балатом, действительно. А на самом деле он Керем Бюрсин, по-моему, вот так вот. А был он гражданином Нигерии, и он несколько месяцев за Серкана себе выдавал. Говорит: да это я точно, да, отправляю нормально все, я тут сейчас на ипотеку возьму, все хорошо, приедешь потом ко мне. Суд его приговорил к 3,5 годам и обязал вернуть потерпевшей всю сумму. Но вот когда эта сумма вернется и вернется ли вообще, совершенно непонятно. Поэтому обидно. И сердце разбито, и кошелек опустошен, да и вообще недоверие к целому миру.
0: Но я думаю, что тут в первую очередь нужно вообще, в принципе, понимать, да, Серкан, как может на русском сказать: «Привет, красавица, приезжай ко мне».
1: Да, может, она думала, что это какой-то там ломаный английский по факту. В общем, я не знаю, чем она думала. Но а мы в курсе, что вы у нас, ребята, думающие, и если вот забыли дома позавтракать или просто даже не успели, то внимайте информацию на правах рекламы. Во-первых, во «Вкусной точке» есть автораздача. Она работает круглосуточно. Mm-hmm. Во-вторых, там новое меню. Они выкатили недавно Big Chicken Burger Перец Гриль. То есть это сочное филе куриной грудки в золотистой, хрустящей панировке. Сверху ломтики сыра, свежие помидоры, айсберг, сладкий перец, который, кстати, прямо на гриле приготовлен. И все это под соусом терияки на булочке с кунжутом.
0: Но я себе не могу иногда отказать в мороженом Ice Deluxe с кусочками ананаса и семечками питахая или кисло-сладкой маракуйи. Ну, действительно вкусно. Подъехали, съели ледяное мороженое, и настроение уже на высоте. Подробности, бонусы, актуальные предложения в приложении «Вкусный.6+».
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.

Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство?

0: Меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Вот мы же понимаем, что сейчас почти в каждом бизнесе есть свой SMM-сотрудник. Да.
0: Но,
1: человек,
0: да.
1: который всех раздражает, приходит, нам нужно снять рилс.
0: Все прячутся от него. И, кстати, я частенько замечаю то, что сейчас немножко перестраивается эта вся история, потому что, ну вот, говорят бизнесмены, ну вот ты что, и набрал твой этот там, замечательный видеоролик, миллион просмотров, а клиента 3.
1: Ну да, тут как бы надо еще и подумать над качеством услуг или продукции, поэтому не только вот этими роликами мы едины. Но, короче, поддалось этой тенденции и Норильское СИЗО. Они начали снимать рилсы, чтобы привлекать новых молодых сотрудников.
0: Я думал, подожди, ну не заключенных же, да?
1: Нет.
0: У нас хорошо, да, приходи к нам. Норильское СИЗО, обалдеть.
1: Да, они, короче, в основном в своих рилсах, конечно же, говорят о том, что придешь к нам, у тебя будет зарплата шикарная, там, пособие, там, премия годовая, квартира, ну, в общем, все. И они, конечно, пытаются креативить, но везде, где звучит СИЗО, ты начинаешь как-то настороженно к этому относиться.
0: Ну да, и вообще интересно то, что, может быть, они какие-то будут снимать вот эти вот небольшие ролики с заключенными, там, типа, под трендовые треки.
1: Слушай, ну, короче, по закону-то это нельзя. Ну, там, если договориться.
0: Да, ну это, представляешь, вообще какой-то...
1: Я экспонат, ты мой фанат. Мне уже столько идей в голову, но не зовите меня туда, не зовите, ребята.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
7: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
8: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
7: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
8: Брюки купи себе.
7: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
8: Брюки купи себе.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
12: На «Красноярск ФМ».

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: 11:25 в Красноярске. В рубрике «Проверки на дорогах» мы разбираем дорожную ситуацию. Она немножко ухудшилась. 4 балла. Октябрьский мост сейчас, наверное, самое основное затруднение в городе, потому что в двух местах ведутся дорожные работы, и мост в направлении левого берега стоит целиком и полностью. 3 семерки. Здесь точно такая же ситуация по этой же причине. Немножко подзагрузился спуск со 2-й Брянской в направлении Кольца, и Брянская в эту же сторону. Высотная в сторону центра. Ну и на 9 мая при пересечении с Водопьянова ДТП, поэтому там немножко сбросим скорость.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярской ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
3: Юль, бывает такое, что перед сном немножко полистаешь ленту?
4: Случается.
3: Дум-скроллинг с пользой для здоровья. Специально для тебя и для всех радиослушателей, кто делает так же. В соцсетях рассказали, как правильно листать ленту перед сном. Во-первых, поджимайте ноги к груди, и такая поза будет напоминать объятия, чтобы успокоить нервную систему и от переизбытка инфошума. Второе. Уприте телефон в матрас. Смартфон не придется держать на весу, руки не успеют устать. Третье. Подоприте голову рукой, мышцы шеи разгрузятся и не будут слишком напрягаться. Четвертое. Лежите недолго на одном боку. Это может избежать утреннего отека лица и синяков под глазами. Поняла, да?
4: Угу, да.
3: Обняла,
4: поняла.
3: Себя, телефон на матрас, начала, получается,
4: руку под шею, в специальном положении лежишь.
3: И меняешь стороны. Вот.
4: Всего ничего. Хочется сказать, мы люди иногда такие идиотические поступки совершаем.
3: Да.
4: То есть мы специально ложимся листать ленту для того, чтобы, ну, нервная система начала тревожиться. И тут же одновременно мы специально ее успокаиваем.
3: Это...
4: Вообще, давайте вспомним себя, когда мы листаем рилсы. Мы реально задумываемся о том, как мы лежим, где наш телефон, в каком положении наши
3: Вообще,
4: ноги, допустим.
3: Это бывает не только же на кровати. Это бывает и, пожалуйста, в комнате для думания.
4: Да, ну случается, правда, везде.
3: И что это вообще? Тоже неправильно там долго засиживаться.
4: Короче, мне кажется, это максимально странно давать вот эти советы. Может быть, просто сказать, ребят, ну как по старинке, да, убираем телефоны за час до сна. Ну не работает же, кстати.
3: Мне понравилось, кстати, история от одного из знакомых, который, кстати, к нам приходил, Саша Лист. Он рассказал о том, что у них с женой вот такая есть штука, когда они говорят, все, телефоны на зарядку. Все, на зарядку за полчаса до сна.
4: Окей, хорошо делать. Хорошо, вернее, что делать, если ты фрилансер? Тебе вообще в любой момент может прийти сообщение какое-нибудь рабочее?
3: Ну, если ты фрилансер, то, пожалуйста, и имей свободное время.
4: Спасибо, хорошо. Я вот когда наполовину на фриланс уходила, я тоже думала, что свободного времени будет просто куча.
3: Если ты фрилансер, то можешь быть еще и фри-импрезой. Ну, это для тех, кто с автомобилями там есть, лансер есть.
4: Я ничего не поняла. Ну, ладно. Хорошо, ребят, сейчас разберемся в этом вопросе.
5: Завтрак чемпионов.
6: Будем делать прямой эфир.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
4: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planetadefizmall.ru.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-9909.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
10: На «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Без 15:12 в Красноярске, и, возможно, вы в ближайшее время отправляетесь в Китай.
2: Я знаю точно, невозможно.
1: А сейчас в Китае вообще абсолютно возможно улететь,
3: да.
1: Поэтому, кстати, и уехать тоже. РЖД ведь запустят скоро рейсы именно туда, в Китай, обратно у нас, поэтому, ну, никаких проблем.
3: А мы не забываем то, что сейчас еще и в Азии вводятся составы вагонов, в которых есть сауны. Вообще, представляешь, вообще, что происходит?
1: Ну, это для богатых уже,
3: РЖД.
1: Извините меня, но можно поднакопить. Короче, в Китае также запускают полностью роботизированный отель. Первых гостей примут, ну, вот смотри, такая делегация как бы пробная, она уже будет в этом году. Ну, конечно, на нее, в ее состав не сможет попасть любой желающий. А вот абсолютно всех гостей уже начнут принимать с 27 года. Роботы в отеле будут убираться, готовить, развозить багаж. И даже на ресепшене людей будет встречать робот.
3: То есть я вот, я представляю, я заселяюсь в отель. Я говорю, там, робот, пожалуйста, донесите мою сумку. Он доносит.
1: Да. Да.
3: Потом довозит ее до номера. Потом все там мне убирает, да, тоже, ну, потому что роботизированные уборщицы делают мне из полотенца лебедя, тоже, ну, роботы, да, пожалуйста. И самое главное, когда отключается Wi-Fi, мы всем отелям, ну, что делаем?
1: Вы начинаете жестко звонить на ресепшн, да, говорить на ломаном китайском.
3: Так он не отвечает ресепшн,
1: вот,
3: там
1: вот.
3: Же роботы.
1: А мне кажется, робот специально будет запрограммирован следующим образом. То есть на какую-то там адекватность, да, он будет реагировать очень даже хорошо.
3: Да.
1: Положительно. А если только он услышит вот какой-то такой тон,
3: да.
1: Он будет выдавать эррор, все, и ты никак не договоришься. Тут-то с обычным человеком можно как-то там поспорить, поднадавить. А что еще делать, допустим, ну, особенно это в жарких странах, когда к тебе залетело какое-то насекомое, я не знаю, заползла змея, что-то произошло, ну и вот, собственно, ты пытаешься найти помощь. А здесь у этого без души ты не сможешь найти помощь.
3: Я думаю, что, вот знаешь, как-то в том фильме робот сможет сочинить симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. А?
1: Ну, возможно, да. И, кстати, знаешь, чем идеальны роботы?
3: Чем?
1: Тем, что им не нужно оставлять чаевые. Нашли хотя бы один плюс.
3: Просто пауэрбанк.
1: Ребят, мы с вами на сегодня прощаемся. Прекрасно провели время, я считаю, и продолжим этим заниматься уже завтра. А завтра, между прочим, пятница. Однозначно поднакидаем вам идеи вообще, куда можно сходить в ближайшие выходные. Но об этом чуточку позже. С вами сегодня были Юля Майнгард.
3: С вами был Сева Бельмасов. Мы вас любим и ценим.
1: Пока.
3: Пока.
4: Завтрак чемпионов.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Красноярске ввели карантин по бешенству. Очаг заболевания зафиксирован в пятиэтажном доме на улице Тотмина, 3. С 30 июня до 24 августа ограничения действуют на самом участке и прилегающей территории в радиусе 500 метров. В очаге запрещено лечить, перемещать и вывозить больных животных, а также посещать территорию посторонним. В радиусе 500 метров нельзя проводить ярмарки и выставки с участием животных. Исключение сделано для вакцинированных особей и животных, отправляемых на убой. Об этом пишут новости ТВК. Импортируемый из Беларуси бензин дорожает в России на фоне дефицита топлива. За неделю цена АИ-92 выросла на 6% до 127 тысяч рублей за тонну, а с начала мая поднялась в 1,8 раза. Повышенный интерес к поставкам из соседней страны связан с более предсказуемыми сроками исполнения контрактов. Однако мощности двух белорусских НПЗ ограничены, и их потенциал для всей страны оценивается как небольшой. Об этом сообщает Борус. Девятиклассникам рассказали, какие вопросы будут на планируемом устном экзамене по истории, который пройдет в феврале-марте 2028 года. Школьники должны знать даты начала и окончания Великой Отечественной войны, имя первого космонавта и то, как раньше называлась Россия. При этом разработчики сравнивают уровень сложности собеседования с тестом для иностранцев. Об этом пишет Ньюслаб. Власти Кузбасса официально отменили постановление, допускавшее убийство бездомных собак при режиме экстраординарной ситуации. Документ, вызвавший широкий общественный резонанс, перестал действовать после иска зоозащитников. Активисты добились отмены в судебном порядке. Об этом пишет Борус. Красноярский портал ЗАГС опубликовал самые популярные и редкие имена, которые давали детям в регионе в июне. Среди мальчиков лидируют Михаил, Артем, Александр, Мирон и Иван. У девочек чаще всего выбирали Софию, Еву, Анну, Варвару и Мирославу. В топе редких имен оказались Дионис, Арам, Марсел, Шахемир, а также Диора, Лима, Элина, Моника и Наина. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 78.26, евро 89.17. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: После небольшой рекламы.
5: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
6: Сегодня четверг, 2 июля, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 29, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3. 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
2: Акция действует до ее отмены. ИП «Комик» Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Найткар.
6: Найткар.
5: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
6: Официально по договору.
5: Подбор и доставка. Свои автовозы.
6: Nightcar24.ru.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» Арбан 2022.
1: Дома сданы.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
8: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
10: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEMI.
6: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
7: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Количество поисковых запросов об окончании СВО в России достигло абсолютного максимума с февраля 2022 года. За неделю с 22 по 28 июня россияне более 137 тысяч раз искали в Яндексе ответ на вопрос «Когда закончится конфликт?». Предыдущий пик был зафиксирован в мае, когда ВСУ совершили массированную атаку на Москву и Подмосковье. Тогда пользователей интересовала та же тема более 107 тысяч раз. Как пишет канал «Можем объяснить», нынешний всплеск совпал с топливным кризисом в регионах и участившимися ударами беспилотников по российской инфраструктуре. Одновременно растут и другие тревожные запросы. В мае 26 года москвичи и жители Подмосковья почти 34 тысячи раз искали информацию о бомбоубежищах, а количество запросов о беспилотниках за полтора года увеличилось почти в 5 раз – до 785 тысяч. Об этом пишет Борус. С 1 июля российские банки начнут обмениваться ИНН клиентов при переводах и платежах через систему быстрых платежей. Мера вводится для борьбы с мошенничеством. Об этом пишет Борус. Четверо жителей Красноярска инсценировали 30 ДТП и получили от страховых компаний более 14 миллионов рублей. Группа действовала с декабря 2023 года по отработанной схеме. Один из участников наезжал на припаркованную машину, оформлял аварию, а страховые выплаты делились между всеми. В ход шли собственные и арендованные автомобили, в том числе премиальные. Иногда для правдоподобности привлекали ни в чем не подозревающих знакомых. Полиция завершила расследование, и уголовное дело направлено в суд, пишет Ньюслаб. В России вступил в силу новый ГОСТ на пивные напитки, который снижает требования к высоте и стойкости пены. Теперь минимальная высота пены должна составлять 15 мм вместо 30, а ее стойкость – 1 минуту вместо 3. Для безалкогольных и содержащих сок напитков требования чуть выше. Документ также дополнили правилами по определению подсластителей, красителей и консервантов. Об этом пишет «Кровавая барыня». Носить сандалии с носками разрешили стилисты. Сочетание, долгие годы считавшееся модным табу, больше не является кринжем, заявил стилист Захар Гринов. По его словам, главное – соблюдать гармонию. Выбирать однотонные носки без надписей и сочетать их с минималистичными кожаными или спортивными сандалиями. Об этом пишет Борус. И о валюте: доллар 78.26, евро 89.17. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
4: Климат-контроль
0: на 96.2 FM.
5: Сегодня в четверг, 2 июля, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 29, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
0: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск FM.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
7: Купи себе хорошие брюки.
6: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
7: Брюки купи себе.
6: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
8: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: «Кумтиге-инструмент» объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя «Фубак». Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование «Фубак» и получай подарок. Ждем вас в магазинах «Кумтиге-инструмент». Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу «Фубак». Результат гарантирован.
6: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. Что уже началось? Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 24santech.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИБ «Конюх Денис Валерьевич». Огранит 307-246-822-6090.

0: и доставка. Свои автовозы.
1: Nightcar24.ru.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Теперь родители смогут получить выписки по счетам и вкладам своих детей. Такая мера позволит отслеживать финансовые операции и защитить детей от кибермошенников, а также тех, кто пытается втянуть подростков в противоправную деятельность, пишет ТАСС. Рустор открыл доступ к российским сервисам за границей, пишет «Комсомольская правда». В компании сообщили, что новая функция Connect позволяет бесплатно пользоваться привычными российскими сервисами из-за границы. Речь идет о доступе к банковским приложениям, госуслугам, онлайн-площадкам для покупок и другим сервисам. Решение реализовано на уровне самого магазина приложения, обеспечивает защищенное соединение без установки дополнительных программ. Для подключения необходимо обновить Рустор до последней версии и перейти в раздел «Мое». Турпоток из России в Шанхай вырос в январе-мае на 130%. За 5 месяцев показатель составил почти 300 тысяч человек. По темпам роста турпотока в Шанхай Россия лидирует среди других стран. При этом по количеству посетителей Российская Федерация занимает 2-е место после Республики Корея. На 3-й строчке – Таиланд, пишут «Ведомости». Красноярск по-прежнему остается в худшей категории по загрязнению воздуха. Очень высокая, следует из свежего госдоклада об экологии края. Комплексный индекс загрязнения по 5 основным веществам за год снизился с 24 до 18 пунктов, но этого оказалось недостаточно, чтобы изменить категорию. Самыми опасными загрязнителями остаются формальдегид, бензопирен, гидрохлорид, взвешенные вещества и озон. Вместе с Красноярском в худшую группу также попали Ачинск, Канск и Лесосибирск, пишет НГС-24. Мира Андреева уступила во 2-м круге Уимблдона. Чешка Барбара Крейчикова оказалась сильнее уроженки Красноярска. Матч был долгим. Спортсменки провели на корте 2 часа 44 минуты. Встреча завершилась со счетом 6-4, 5-7, 4-6. Как сообщают СМИ, на пресс-конференции после матча Мира не смогла сдержать слез, пишут Горновости. Путешествия вошли в топ способов борьбы со стрессом у россиян, пишет «Комсомольская правда». Такой вариант избавления от эмоций выбрали 46% участников опроса. Главный эффект поездок, по словам респондентов, смена обстановки, новые впечатления и эмоциональная перезагрузка. Более половины участников отметили, что после путешествий чувствуют себя бодрее и спокойнее. Другими лидерами среди способов восстановления стали сон и отдых дома, а также просмотр фильмов и сериалов. И о валюте. Доллар 78.26, евро 80.

0: Климат-контроль
1: на 96.2 FM.
2: После небольшой рекламы.
3: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
4: Сегодня в четверг, 2 июля, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 29, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM.

0: много информации на правах рекламы, особенно полезно тем, кто сейчас находится в поиске нового автомобиля. Как заказать автомобиль из Китая и спать спокойно? В Империи Авто все официально. Выбирайте модель, заключайте договор, аванс вносите через кассу или банк. Привезут не только китайские автомобили, но и европейские, корейские, японские марки. Есть варианты в наличии и под заказ. По машине присылать фото и видеоотчеты, оплата исключительно по документам. Звоните 8-903-922-77-77, Абытаевская 2.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и качество.

0: комфорт. Лео Бани Сибири. 258-20-80.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: любите готовить на природе, вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
1: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
2: Найткар.
3: Найткар.
2: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
3: Официально по договору.
2: Подбор и доставка. Свои автовозы.
3: Nightcar24.ru.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Госдуме хотят добавлять пенсионные баллы за волонтерство, пишет «Комсомольская правда». В России работающим волонтерам должны полагаться надбавки к пенсии в виде дополнительных баллов. Или это может быть выдаваемая при обработке определенного количества часов социальная карта для проезда в общественном транспорте. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков. По его мнению, такой механизм поощрения будет способствовать росту числа добровольцев. Выпускники, планирующие пересдать ЕГЭ 8 июля, должны подать заявление до 6 июля включительно. На подачу документов осталось 3 рабочих дня – 2, 3 и 6 июля, сообщили на горячей линии Рособорнадзора, пишет ТАСС. В Минэнерго предупредили, что интернет-ресурсы с информацией о наличии топлива на АЗС могут представлять угрозу незаконного сбора персональных данных и манипулировать сведениями. В министерстве заявили, что анализ показывает недостоверность данных, размещенных такими сервисами. Ранее в соцсетях появилась информация о запуске ресурсов, позволяющих водителям отслеживать наличие топлива на заправках, пишет телеграм-канал «Кровавая барыня». Сегмент добровольного медицинского страхования по итогам первого квартала вырос почти на 17% и превысил 93 миллиарда рублей. Максимальный показатель для этого периода с 2022 года. Заметную роль в этом сыграла медицинская инфляция, в результате чего участники рынка повышают тарифы. Впрочем, страховые компании стремились повысить лояльность клиентов, расширив количество предлагаемых основных и сопутствующих услуг, пишет «Коммерсант». Четверо жителей Красноярска инсценировали 30 ДТП и получили от страховой компании более 14 миллионов рублей. Группа действовала с декабря 2023 года по отработанной схеме. Один из участников наезжал на припаркованную машину, оформлял аварию, страховые выплаты делились между всеми. В ход шли собственные и арендованные автомобили, в том числе премиальные. Иногда для правдоподобности привлекали ни о чем не подозревающих знакомых. Полиция завершила расследование, уголовное дело направлено в суд, пишет Ньюслаб. Каждый третий россиянин считает, что сможет жить без интернета, сообщает ТВК. 28% опрошенных заявили, что спокойно отнесутся к его отсутствию, тогда как 72% признали, что не готовы отказаться от интернета. Более половины респондентов готовы прожить без интернета 1-2 дня, а треть опрошенных – до месяца. И о валюте. Доллар 78.26, евро 89.17. Алина Старцева, служба информации.
4: Горячее солнце, горячее солнце.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в четверг, 2 июля, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 29, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: 15:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
7: Привет.
8: Радио. Красноярск FM. 96 и...

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
5: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
6: Купи себе хорошие брюки. Брюки купили себе.
5: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
6: Брюки купили себе.
5: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
6: Брюки купи себе.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Вилинского 3.
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.

0: ОСЗ компания «Атом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803. Jam, pumping it up while your feet are stomping, and the jam is bumping. Look ahead, the crowd is jumping.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
4: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
4: Дома сданы.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Проблемы с топливом в России вызвали задержку поставок продуктов, пишет «Лента дня». Производители предупреждают ритейлеров о возможных несоблюдениях сроков из-за трудностей с логистикой, вызванных нехваткой бензина. Водители могут задерживаться в пути из-за очередей на АЗС, выросших до 2 часов, говорится в одном из обращений. Также ожидается повышение цен на транспортировку товаров. Перевозчики уже начали закладывать новые издержки в стоимость своих услуг. Девятиклассникам рассказали, какие вопросы будут на планируемом устном экзамене по истории, который пройдет в феврале-марте 2028 года. Школьники должны знать даты начала и окончания Великой Отечественной войны, имя первого космонавта и то, как раньше называлась Россия. При этом разработчики сравнивают уровень сложности собеседования с тестом для иностранцев, пишет Ньюслаб. У 34% россиян нет открытых спортивных площадок рядом с домом, свидетельствуют результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ, с которыми ознакомились ведомости. У 62% опрошенных спортивные площадки есть в шаговой доступности, при этом большинство граждан положительно оценивают их состояние. 20% полностью довольны оснащением и состоянием площадок. Еще 31% скорее довольны. По мнению участников опроса, лучше всего регионы обеспечены инфраструктурой для массовых видов спорта. Чаще всего респонденты называли футбол, хоккей и плавание. На острове Молоково в Красноярске открылся первый визит-центр с бесплатным туалетом и зонами отдыха. Теперь посетители могут переодеться, оставить вещи и отдохнуть перед тренировкой, пишут новости Красноярска. Назван самый смешной фильм всех времен по меркам американцев, пишет «Комсомольская правда». Американский институт кино обновил рейтинг самых смешных фильмов, и на первое место внезапно вышла пародия, снятая Мелом Бруксом «Сверкающие седла». Эта лента сместила с трона культовую классику «В джазе только девушки», которая годами считалась эталоном комедии. Фильм «Сверкающие седла» вышел в 1974 году и получил оценку 73 из 100 на Metacritic. В кулуарах Голливуда его давно считали одной из лучших комедий, но официальный статус она получила только сейчас. И о валюте. Доллар 78.26,

0: Климат-контроль
1: на 96,2 FM.
2: После небольшой рекламы.
3: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают Красбетон. Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон-эталон. По телефону 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
4: Сегодня четверг, 2 июля, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 29, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Радио. Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Ассаламу
5: алейкум. Бонжор.
6: Привет, Хави.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио.
10: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
5: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.bifizmall.ru.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 красбор.ру.
7: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
8: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.0+.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ждать баню год?
2: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
3: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
6: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя.

0: производителя «Фубак». Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование «Фубак» и получай подарок. Ждем вас в магазинах «Кумтигей Инструмент». Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу «Фубак». Результат гарантирован.
1: Найткар.
2: Найткар.
1: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
2: Официально по договору.
1: Подбор и доставка. Свои автовозы.
2: Nightcar24.ru.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: 24сантехмаркет.рф. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК-бульвар. 24сантехмаркет.рф. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранин 307-246-822-600-090.
2: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.спейс. Мы в Макс. Империя Авто.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Фельдшеры с 1 сентября смогут оказывать первичную помощь в сфере психиатрии и наркологии. Если в медорганизации нет врача-психиатра-нарколога, эта мера поможет быстрее оказать необходимую помощь пациентам, особенно в небольших населенных пунктах и там, где ощущается кадровый дефицит, пишут РИА Новости. Рост состояния Дональда Трампа за прошлый год является беспрецедентным для американских лидеров. Такие оценки привела газета «Вашингтон-Пост». Американский лидер указал в декларации за 2025 год, что его состояние превышает 2,4 миллиарда долларов. Однако, согласно оценке журнала Forbes, в марте этого года суммарная стоимость активов достигла около 6,5 миллиардов долларов, пишет ТАСС. PlayStation прекратит выпуск игр на дисках с января 2028 года. После этой даты все релизы будут выходить только в цифре. В своем блоге компания заявила, что приняла такое решение, ориентируясь на предпочтения потребителей. При этом уже выпущенные игры на дисках останутся в продаже, пишет база. Благоустройство проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» выполнено на 40%. Работы ведутся на участке от дома номер 163 до Предмостной площади, сообщили в мэрии. На данный момент подрядчики демонтировали старый асфальт, установили бортовой камень и уложили первый слой дорожного покрытия на проезжей части и в парковочных карманах. Параллельно идет укладка новой брусчатки и прокладка траншей под линии освещения, пишут Сибновости. 84% автопарка в России окрашено всего в три цвета – серый, белый и черный. Для сравнения, в 1995 году на эти три цвета приходилось всего 42% машин. Выходит, что за прошедшие 30 лет яркие краски практически исчезли с дорог. В том же 1995 году самыми популярными цветами автомобилей в России были серый, синий и красный. Их доля составляла примерно по 16-19% у каждого. В 2025-м, по данным Автостата, на синий приходилось лишь 5% проданных машин, на красный 3%. В лидерах белый 36%, серый 25% и черный 21%. Все дело в универсальности и практичности этих цветов. Черный традиционно считается наиболее респектабельный, белый, наоборот, самый дешевый, а серый универсальный. Грубо говоря, эти цвета подходят всем. Чего не скажешь про желтый, зеленый или, например, голубой, пишет «Комсомольская правда». И о валюте. Доллар 78.26, евро 89.17. Алина Старцева, служба информации.
4: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в четверг, 2 июля, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 29, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 26 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
4: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 5 часов 3 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
5: И Ром Бутанев.
3: Добрый вечер.
5: И смотри, она впервые нормально сказала свое имя, фамилию.
4: Я вчера же собралась нормально.
3: Я вчера еще пришла пораньше сразу.
5: Она сделала выводы.
4: Вот. Я стараюсь.
3: Ну, это правильно. Кстати, вчера я чуть-чуть ошибся и сказал, что вчера день собак, да, всемирный день. Вот он сегодня. Вчера не было дня собак.
4: Ну, я предлагаю еще и завтра сказать, что вчера был день
3: на
4: собак.
3: На всякий случай.
4: Мало ли.
3: Вот смотри, сегодня тоже еще интересный такой праздник. Праздник трезвенников и язвенников. Знаете, вот эти, ой, все, ты трезвенник, язвенник, давай.
4: Да, очень странное сочетание, кстати, мне кажется.
3: Если ты трезв, у тебя не обязательно язва. И если у тебя язва, опять же, ты не обязательно.
5: Не факт, что ты трезвый, да.
3: Поэтому, ну, это уже все зависит от человека.
5: А вообще в курсе, что сегодня еще всемирный день НЛО?
3: Опа.
5: Верите?
3: Я лично не видел.
4: Я тоже не видел.
5: Я не видел, но я верю. Ну, потому что я...
4: Мне тоже кажется, что кто-то должен быть.
5: Вот, да, у меня просто логика в том, что, ну, типа, как так, да, ну.
4: Да-да-да, это очень странно, не что может... в такое огромное...
3: Они просто очень сильно далеко.
5: Ну, да.
4: А я думаю, что они очень сильно не хотят с нами связываться.
5: Либо они уже среди нас.
4: Либо еще вариант, что мы их питомцы, и они просто за нами наблюдают.
5: Анка, давай уже, ну, признайся.
4: Сейчас такая просто.
3: Ты рептилоид.
4: Как и в этом.
5: Как в «Люди в черном». Маленький человечек такой сидит. Кстати, сегодня еще Международный день спортивного журналиста.
3: Неплохо.
5: А мы с тобой спортивные журналисты, нет?
3: Мы не то, ни другое.
5: Но мы профессионально почти что обсуждаем это все.
3: Профессионально,
4: но вообще,
3: конечно,
4: когда я слышу комментаторов, это, конечно, потрясающая профессия, да. Мне кажется. Просто они столько всего знают, то есть не только касаемо текущего матча, да, но они же вообще следят за всем, как бы, ну, должны, да, разбираться, как минимум. И там просто факты в 60 каком-то году, в 40 таком. Я понимаю, что им там помогает команда.
3: Они готовятся.
4: Ну, да, они готовятся, но все равно это как-то так естественно всегда и легко выглядит, что мне
3: безумно
4: нравится.
3: Опять же, не у всех есть комментаторы.
4: Я согласна, да,
5: есть,
4: что не у всех.
5: Такие, которых даже противно слушать.
4: Я согласна,
3: слушаешь такой,
4: да.
3: Ну...
5: Не, у меня вот есть, ну, наверное, три любимых у меня, ну, футбольных комментатора, потому что я футбол смотрю. Во-первых, я Диму Шнякина обожаю вообще очень сильно. Владимир Стогниенко, ну, очень хорош. И Нагучев Рома тоже неплохо.
3: Да, Нагучев очень нравится. Вот.
5: Ну, а из таких уже постарше, да, которых, к сожалению, не стало, ну, понятно, Василий Уткин и Юрий Розанов. Ну, Розанов —
3: голос
5: это вообще...
3: АПЛ.
5: Я, нет, голос АПЛ-то другой.
3: Ой,
5: ты что, он еще работает.
3: Розанов...
5: Ты не хорони его раньше.
3: Не, я ни в коем случае, конечно, дай бог
5: ему Розанов здоровья. Был очень шикарен, у него всегда, значит, такие вот интересные речевые обороты,
3: да,
5: были очень
3: сложные,
5: классные.
3: Сложные такие, депричастные.
5: Да, и вот одна из первых частей FIFA, которые озвучивали на русский язык, были Уткин, Соловьев, потом Черданцев, Генич, но Розанов был одним из первых.
3: Да.
5: И это было, конечно, ну, шикарно. Прям.
3: Согласен.
5: Вот форвард. Вот это настоящий форвард.
3: Вчера мы посмотрели.
5: Да, ну а что, ну настоящий форвард. Харри Кейн. Ну а куда? Я говорю, я персонально топил за англичан, потому что я напоминаю, мне собаку зовут Харри. Из-за того, что вот как раз у него оригинальное имя по паспорту Ураган, и поэтому Харри Кейн, и поэтому, собственно, он у меня и Харри. Ну типа Харри Кейн — это вот нападающий, который реально, мне кажется, ну без слабых мест. Ну единственное, вот бегал бы еще быстрее, ну, тогда вот вообще все.
3: Прикинь, если бы он бегал как Холланд.
5: Да ну не, ну куда? Ну должно же быть.
3: А зачем?
5: Должно же быть какое-то слабое место,
4: да,
5: у человека.
4: Да.
5: Вот, ну, у Холланда,
4: да,
5: как раз игра в подыгрыше. Ну откровенно слабое место.
3: И
5: его.
3: То он чуть-чуть научился.
5: Ну понятно, невозможно не научиться, когда ты у Хосепа Гвардиолы играешь в команде столько лет.
3: Там все научишься делать.
5: Да. Ну а Харри Кейн — это человек, который умеет все. Еще со времен Тоттенхэма, когда они с Соном разрывали АПЛ на двоих. Ну...
3: Мое почтение, как
5: да,
3: говорится.
5: Да, да, очень хорош.
3: Вопросов нет. Собственно, все. Ну, не,
5: да,
3: все, все, прям вообще.
5: Пока.
3: Не вообще все.
4: Было интересно в целом.
3: На данную минуту сделать небольшую паузу. Впереди три потрясающих часа, так что мы начинаем.
6: Я сказала, стартуем!

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
4: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
5: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
6: 6+. Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
7: Купи себе хорошие брюки. Брюки купили себе.
6: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
7: Брюки купили себе.
6: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
4: Проектная декларация на наш случай от бомбочаре. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Что можно? Можно легально жить в стране до года, открыть банковский счет и не платить местный подоходный налог. Хорошо. Для оформления нужно быть старше 18 лет, естественно, зарабатывать от 2000 долларов в месяц и работать на иностранную компанию, заниматься фрилансом или вести бизнес за пределами Шри-Ланки. Причем виза стоит всего 500 баксов, ну, то есть как будто бы прям вообще недорого. И ее можно продлевать ежегодно и оформить сразу для супруга, супруги и там детей.
1: Ну, в целом, наверняка есть люди, которым это интересно, да. Те, которые подходят по каждому критерию, какие вообще могут быть вопросы.
2: Нет,
0: прикольно. Ну, ты не удаленщица.
2: А давайте я буду записывать вам на аудио и присылать.
0: Так не работает.
2: Не получится, да.
0: Так не работает.
2: Ну, давайте тогда так расскажу вам, находясь здесь. Тут, значит, одни очень известные российские руферы, ну, понимаете, да, которые вот по крышам там наверх забираются, совершили невероятную вещь. Они, значит, залезли на шпиль Empire State Building. Это довольно-таки высоко. Единственное, что там у них, по ходу дела, было предложение, он сделал ей, не на самом шпиле, на площадочке, короче, под ней. Но, естественно, что просто так делать такое нельзя. Их там очень жестко и просто арестовали, и им предъявили еще 8 правонарушений, обвинили их в 8 правонарушениях. Это и проникновение на чужую территорию, и, собственно, ущерб имуществу. То есть непонятно, как они вообще туда смогли. Ну, из этой серии сверху там крошили его. Вообще непонятно реально, как они туда попали, они там взломали какую-то дверь и залезли. Ну, естественно, что безумная опасность, туда никому забираться нельзя. Прикиньте. Но с одной стороны, типа, как бы, ну, мило, романтично, да? Ну, куда-то забрались, там что-то предложение сделали. А с другой, вы что творите?
1: Ну,
2: люди.
1: И что им теперь? Что им теперь обещают?
2: Ну, все, теперь пока ждут, да, пока все разбираются в деталях, так сказать, мероприятия.
0: Шпилевили им обещают.
1: Шпилевили, говорят, нам. Это извините, били-вили токарь.
0: Слушайте, а мы с вами, оказывается, очень, ну, неправильно живем.
1: Да мы...
2: Я не сомневалась,
0: в смысле, мы с тобой ближе к правильному, Никит.
1: Ну, здрасте, это понятно.
2: Пожалуйста.
0: А Анна у нас мимо вообще.
2: В смысле?
0: Ну, слушай, ну тут как бы в Совете Федерации сказали, что к 35 годам россияне должны успеть родить минимум троих детей.
1: Минимум!
0: Создать семью. И состояться в профессии. Как бы ни по одному из пунктов у тебя нет преимущества.
2: Ну ладно, я живу по своим законам. Мне вот эти ваши советы Федерации неинтересны.
0: Скажи
2: я
0: ей
2: себя.
0: Это в лицо.
1: Интересные, конечно, заявления.
0: Не, ну это слово, ну это что-то как-то жестко, конечно.
1: А тут работает как вот, например, с тренером, чтобы, например, говорить, ты должен отжиматься 20 раз, ты сам должен отжиматься 40.
0: Там да, как да, ситуация? Там просто очень интересная ситуация, что у этого человека, который говорит, всего один ребенок.
1: Опа!
0: В ее-то возрасте.
1: Извините.
2: Ай-яй-яй.
0: Это парадокс.
1: А в профессии она состоялась, как вы думаете?
0: Ну, в профессии, да, тут вопросов нет.
1: Ну, с такими заявлениями-то, конечно. Но даже если ни по одному из этих пунктов не подходит, да, ну, не переживайте, все нормально.
0: Идите похавайте.
1: Идите поешьте.
0: Вот и все.
1: Не переживайте, пережевывайте.
0: Информация на правах рекламы.
1: Я, кстати, сегодня опять, да, заехал во вкусные точки. На Волочаевскую. Думаю, зайду, перекушу. Собственно, опять взял панини Тосканы. Невероятно вкусные.
0: Согласен.
1: Опять взял острый, вообще класс. Очень вкусные котлеты. Вот.
0: Подтверждаю.
1: Я говорю, у меня все пошло. По своей глупости дополнительным промокодом заказал себе еще картошки. В итоге наелся картошки. Но когда картошки было мало, с очень вкусным кисло-сладким соусом, как всегда, естественно, взял гранатовый эспрессо-тоник. Естественно. Вот. Ну, потрясающая комбо. Вот. Поэтому...
0: Нет, звучит вкусно.
1: Смело вообще...
0: И точка.
1: Пробуйте, если решили заехать ночью, то круглосуточная автораздача, пожалуйста, заехали, взяли, поехали дальше по делам или там не по делам, просто кататься, поэтому, а если через приложение еще заказывать, то там бонусы упадут, так что все подробности, бонусы, актуальные предложения в приложении «Вкусные. Возрастное ограничение 6+.

0: реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
2: Найткар.
3: Найткар.
2: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
3: Официально по договору.
2: Подбор и доставка. Свои автовозы.
3: Найткар24.ру.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
7: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.0+.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
9: I went deaf on the bitch.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение.
3: Навигатор. Половина шестого в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей
5: Губова. И Рома Будунов.
3: Здравствуйте.
5: Это, я вам на всякий случай расскажу топ самых высокооплачиваемых профессий в Москве.
3: На всякий случай.
5: Ну, на всякий.
4: Ну, мало ли.
5: Вдруг кто-то собирается покорять Москва-Сити и думает, с чего бы начать. Значит, внимание. Почему эти профессии называют профессиями будущего? Но мы с вами, на самом деле, часто про эти профессии рассказываем и говорим о том, что реально люди за это деньги получают, причем нехилые. Так вот, значит, электромонтер. До 400 тысяч рублей в месяц.
3: Ну это же
5: нормуль?
3: Нужно.
5: А? Токарь. До 450 тысяч в месяц. Сварщик до 580. Ну и что теперь?
4: Пока не переезжаем, походу, никуда.
5: Нет, только, ну, а нифига ж себе.
3: Какие вопросы? Очень даже хорошо. Вообще могут быть.
5: Не, на самом деле, ну, в который раз стоит сказать о том, что действительно вот эти вот профессии, в которых надо работать руками, ну, и головой, естественно, тоже, они на самом деле очень прибыльны.
4: Да.
5: Просто здесь вот, ну, скажем так, не для белоручек это все. Вот для тех, кто боится подзапачкаться.
3: Да слушай, я вообще не знаю, что значит бояться запачкаться.
5: Не, ну, есть такие. Ну, и, я вот не белоручка, я просто рукожопик.
3: Во.
5: Ну, типа, я вот не суюсь в это все, потому что мне тут это... у меня перегорел на этом, на кухне, короче, свет, ну, под кухней идет такой, а он сенсорный, то есть ручка провел, он там загорелся. Я тут пишу чуваку, который мне делал кухню, а это было 7 лет назад еще, я говорю, Стас, тут, короче, беда. Он такой, ну, и он такой, записал голосовое длиннючее, значит, говорит, да там, говорит, этот, ну, там либо датчик поменять, там, короче, либо ленту всю это, поменять, там, либо, ну, говорит, может быть, блок сгорел, говорит...
3: Нет, для них-то это легко.
5: Я говорю, Стас, да. Подожди, стой, сколько денег? И все, я говорю, давай так, я из тех, кто, я, может, и понимаю, но я, блин, если я начну делать, я что-нибудь сделаю не так 100%. Я говорю, это то же самое, я тебе сейчас давай начну рассказывать, короче, за вот сценарный план мероприятия, и как его провести классно, и как взаимодействовать с гостями. Ты что же на меня посмотришь, скажешь, ты что, дурак, что ли? Давайте денег дам, и ты проведешь. Вот это так и работает.
3: Вот я на кухне сам клеил обои. Ну. И в целом визуально, причем я это делал, ну, раз, наверное, четвертый в жизни, может, ага. Третий. Такой вроде, ну,
5: сдалека как... нормально.
3: Сдалека, как будто бы, да. Причем,
5: а там, вблизи?
3: Не, вблизи тоже. Там даже нет моментов, где нахлёст в нахлёст. Но человек, который к нам приходит и уже там не первый раз там клеит обои, я вот смотрю в зале такой, ну. Боже мой. Там вообще как будто бы вот просто он одним куском обоев вот так вот обернул всю комнату. Там даже не подкопаться, вот, ну, даже иголку вставить некуда. Такой, да что ты такое?
5: Не-не, я вообще считаю, что, ну, типа, если вот есть люди, которые это делают хорошо, я проще отдам им денег, пускай они сделают это хорошо, чем я сделаю абы как. Ну, вот так можно сказать.
3: На отъезжись.
5: Ну, да.
3: Я как-то тоже попробовал, сломал такой, ой, чё я полез вообще?
5: Но...
3: Поэтому, ну, зачем? Не, понятно, что есть какие-то вещи базовые, в которых ты, ну, уверен на 99,9 такой. Ну, это я
5: но
3: точно смогу.
5: Но там есть 0,1%.
3: Где можно вот что-то не так сделать. Вот, понятно, кто-то скажет, типа, да ну, типа, мужик должен, вот, там, не рукожоп.
5: Ничего он не должен. Вот. Кому должен? У меня всегда вопрос, кому должен?
3: Причем, мне нравится фраза, что... Вот,
5: знаешь, я должен только банку денег, вот это я должен.
3: Пока да, да. Есть классное выражение, что, знаешь, что-то сломалось в доме, мужчина, типа, может починить.
5: Ага.
3: Что у рукастого мужчины, типа, у его жены ничего нового нет. С одной стороны, он молодец, что он может это починить. Я восхищаюсь людьми, которые могут руками что-то сделать.
5: Умеете, могете, молодцы.
3: Поэтому, а с другой стороны, они могут говорить, вот ты вот другое умеешь
5: зато
3: делать.
5: Зато с другой стороны, мы вот сейчас эти, господи, как они, вот эти отверстия-то, как они называются, наверху-то дырки вот эти. Забыл слово.
3: Вот видишь, даже тут мы.
5: Даже тут не могу. Но мы распечатали на 3D-принтере заглушки, первый раз, и все, пупок. Все закрыто.
3: Вот, видишь. Каждый, когда своим делом...
5: Я нашел ходы.
3: Когда каждый своим делом занят, все молодцы, все счастливы,
5: хожу
3: все довольны.
5: Хожу
3: Е2. Хорошо, Е4, наверное.
5: Спасибо.
3: Да, ну я продолжил просто. Это все, что я знаю в шахматах.

Продолжайте движение. Навигатор. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар».
3: Сайт 24santechmarket.rf. ИП Корнеки Денис Валерьевич. Огранник 307-246-822-600-090.
4: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
5: Понятно.
6: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
9: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
10: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
11: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
11: Дома сданы.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.46, Красноярский антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Андрей Губова.
5: И Руан Будана.
3: Здравствуйте.
5: Привет. Здорово.
3: Как вы думаете, если у человека большая зарплата, вот вы наверняка слышали о таких случаях, когда он еще...
4: У кого-то большая зарплата?
5: Человек выделывался.
3: Нет, что у него есть, ну, допустим, там определенный...
5: Золотой унитаз.
3: Небольшой доход. Нет, он там подворовывал еще.
5: А, ну это вот неприятно.
3: Это вот эти вот люди, знаете, которые на Бентли номера заклеивают и паркуются в неположенных местах. Вот эти вот странные.
5: Некрасиво.
3: Тут из компании Ford уволили сотрудника, у которого зарплата в месяц 1,3 миллиона рублей.
5: Вау.
3: Вот. За кражу печенья. По камерам он не оплатил покупку, хотя деньги с карты все-таки как будто бы списались. Даже посмотрели выписки из банка, из терминала, компания предложила ему вернуться, но было поздно, он зарплату...
4: Он убежал.
3: Нет, он нашел работу, зарплата еще выше.
4: Почему таким людям всегда везет?
3: Его, нет, смотри, его обвинили, что он украл. Потом оказалось, что деньги все-таки списались, проверили. Они такие, ну,
4: сори.
3: Вот так получилось некрасиво. Говорят, извини, возвращайся. Он такой, а все, вы меня обидели.
4: Подорвано как будто доверие уже
3: неприятно,
4: не хочется.
3: Да. Поэтому он такой говорит, все.
5: По-по-по.
3: Вот так вот, битва за печенье проиграна.
5: Слушай, а я вот, знаете, вот мы что с вами забыли сегодня сделать? Мы забыли поздравить неких людей с очень важным праздником.
3: Давай поздравим.
5: Значит, внимание, 90 лет назад в Красноярске была создана госавтоинспекция.
3: Опа.
5: Чтобы обеспечивать, собственно, безопасность на дорогах.
3: Всех сотрудников госавтоинспекции.
5: Поздравляем. Ребят, помогите экзамен сдать, пожалуйста, на категорию А. Не, ну правда, очень сильно надо, хочется, вот прям очень. Я ребятам сегодня рассказывал, я говорю, это невыносимо, вот этот вот зуд в пятой точке, когда ты знаешь, что у тебя в гараже стоит мотоцикл, а ты не можешь на нем ездить.
3: И вот эти вот ребята из мотополка такие, ну давай, выезжай.
5: Да-да-да, выезжай, браток, все нормально, мы ждем.
3: Мы тебя ждем. Давай, поехали.
5: Поэтому, ну, да, и, кстати, тем, кто вот без прав, ребят, ну, не надо.
3: Ни в коем случае.
5: Там некий очень сильно большой штраф, еще и мотоцикл на штрафстоянку.
3: Станции серьезные.
5: Да, поэтому.
3: Вот. А всех сотрудников поздравляем
5: очень сильно.
3: Вашей нелегкой работе. Причем зимой сколько было сообщений, как помогали на трассах, на трассах в морозы. Очень классно.
5: Все, ребят, с вашим профессиональным праздником.
3: Все, поэтому берем небольшую паузу и очень скоро вернемся.
6: Сейчас. Секунда, сейчас. Бум.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Штрафы за незаконную торговлю хотят увеличить в Красноярске, сообщает ТВК. По словам главы администрации Советского района Александра Эйдемиллера, действующие штрафы не останавливают нарушителей. Они оплачивают их и снова выходят торговать, поэтому городские власти готовят инициативу об увеличении штрафов. Красноярск по-прежнему остается в худшей категории по загрязнению воздуха. Очень высокая, следует из свежего госдоклада об экологии края. Комплексный индекс загрязнения по пяти основным веществам за год снизился с 24 до 18 пунктов. Но этого оказалось недостаточно, чтобы изменить категорию. Самыми опасными загрязнителями остаются формальдегид, бензопирен, гидрохлорид, взвешенные вещества и озон. Вместе с Красноярском в худшую группу также попали Ачинск, Канск и Лесосибирск, пишет НГС-24. Демографический стандарт утвердили в Красноярском крае. Ключевые цели документа – создание стимулов для рождения и воспитания детей, поддержка семьи на всех этапах, укрепление здоровья и повышение качества жизни поколений. Планируется, что в ближайшее время появится корпоративный демографический стандарт Красноярского края. Это позволит активнее вовлекать предприятия в поддержку семей через корпоративные программы, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». В Красноярском крае готовят общественных наблюдателей на выборах, сообщает телекомпания «Енисей». Они будут работать на избирательных участках в дни голосования с 18 по 20 сентября. Напомним, жителям предстоит выбрать депутатов Госдумы, Заксобрания, а в некоторых округах еще и представителей окружных советов. В это время общественные наблюдатели будут следить за соблюдением законности и выявлять нарушения. Электрички изменят расписание 3 и 4 июля, пишут Горновости. Маршруты трех поездов сократят до станции Кача, одного до станции Снежница. Ряд рейсов в эти дни выйдут на маршруты от 3 до 38 минут раньше обычного. До станции Зыково, Чернореченская, Красная Сопка и Минина. Пассажиров просят уточнять расписание перед поездкой по телефону 8 800 775 400 на сайте Краспригород или в приложении РЖД Пассажир. И о валюте. Доллар 78.26, евро.

0: Климат-контроль
1: на 96,2 FM.
2: После небольшой рекламы.
3: Пиковые нагрузки, зима, скрас-бетон, никаких задержек. Собственный автопарк, лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
2: Завтра в пятницу, 3 июля, в Красноярске переменная облачность. Ожидается небольшой туман. Ветер от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем до плюс 30.
1: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Красноярск FM.

0: 7 вечера в нашем городе, за окном плюс 25 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
4: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 6.04 на часах. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Ань Трегубова.
5: И Ром Бутанаев.
3: Добрый вечер.
5: Дару.
3: Итак, вот, Ром, ты успел взять автомобиль?
5: Не, подожди. Вот мы как раз до эфира сейчас общались. Я не успел, ну, но очень сильно хотел.
3: Хотел, да. Не так сказал. Вот. Но, опять же, есть те, кто все-таки до сих пор еще хочет, до сих пор не передумал.
5: Ну и давай будем честны. Смотри, есть возможность все-таки привезти машину под заказ из Японии, из Кореи, из Китая. Ну и на самом деле, казалось бы, все просто, но нет.
3: Ничего
5: много
3: не просто.
5: Подводных камней.
3: Подводных,
5: да,
3: камней огромное количество. И с этими подводными камнями будем разбираться. У нас в гостях генеральный директор компании Nightcar Андрей Слайковский. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Здравствуйте, добрый вечер.
5: Андрей, а можно ближе к микрофону прям? Да, да, он, конечно, двигается, все, чтобы вас было хорошо слышно.
3: Вы прям себе его забирайте и все.
5: Слушайте, я вот не могу не спросить вот сразу про вот этот рынок автомобилей под заказ. Вот все-таки на данный момент это выгодная история или уже как бы не совсем? Есть уже какие-то подводные такие камни?
6: Однозначно это выгодная история. Если бы это было невыгодно, народ бы не шел бы в таких количествах. Опять сейчас границы переполнены, поток машин значительно увеличился. То есть, выводы вам делать и ребятам, то есть, которые к нам приходят.
3: А почему вообще люди смотрят в сторону там азиатских стран, там Япония, Корея, Китай, они просто покупают вот здесь автомобиль? По идее же, можно купить там китайский автомобиль, вот просто пошел и купил.
6: Ну, во-первых, эта цена будет однозначно дешевле, чем пойти купить автомобиль у дилера, если это новый автомобиль рассматриваем. Что касаемо бэушных автомобилей, то, естественно, автомобили, которые там можно найти, и которые на нынешнем рынке есть, однозначно там будет выбор больше и лучше. Ну и плюс еще цена, соответственно, будет выгоднее, чем на нынешнем рынке здесь.
5: А я вот еще не могу не спросить, вот это же, это правда, вот говорят о том, что, допустим, вот если брать рынок корейский, то оснащение автомобилей на корейском рынке, оно, именно вот комплектация, оно гораздо выше, чем автомобиль, который у нас.
6: Да, это однозначно так. Корейский рынок по комплектации прямо впереди, однозначно.
5: Причем интересно, что у них как будто бы минимальные комплектации, они чуть ли не выше, чем наши комплектации, которые поставляются.
6: Ну да, да, там запросы дилерских центров в Корее, они повыше, чем наши, это однозначно.
3: Причем там они еще так ездят аккуратно, что когда привозят автомобиль, мне вот товарищи привезли, говорит, он как будто на нем никто не ездил вообще.
6: Нет, это просто, то есть были хорошие ребята, которые подбирали автомобиль в Корее, то есть там тоже всяких экземпляров хватает, есть и битью, и топляки. И, то есть, ребята, видимо, которые привозили этот автомобиль, достойно подошли к этому вопросу.
3: Вот это, кстати, тоже немаловажно, кто привозит. То есть, это люди должны понимать и работать.
5: В целом, да, подбор автомобиля должен быть хороший. Тоже не могу не спросить, вот за последние пару лет, что изменилось вот на рынке как раз-таки привоза автомобилей за рубежа?
6: Ну, то есть, поток машин и поток клиентов на подзаказ автомобиля, естественно, стал больше. То есть много изменений по законодательству происходили, то есть уменьшали, то есть утильсборы. То есть раньше там можно было заводить и 3-литровые, и 4-литровые моторы, то есть по льготному утилю. Сейчас, естественно, это все пошло под коммерческий утиль. Сейчас последнее изменение было 31 декабря, то есть до 160 лошадиных сил сделали. То есть что свыше 160 лошадиных сил завозится, то идет уже под коммерческий утилизационный сбор. То есть автомобиль, к сожалению, становится роскошью.
5: Это да.
3: Должно быть средством передвижения.
5: А я не могу не спросить, вот чисто субъективное ваше мнение. Вот, допустим, человек хочет какой-то компактный кроссовер. Это же, наверное, один из самых популярных таких запросов. Mm-hmm. И вот среди компактных кроссоверов до 160 лошадей, что бы вы посоветовали посмотреть?
6: Сейчас топ-продаж. Это новые Mazda CX-5, также и поддержанные. Это все автомобили в основном идут с Китая. То есть Qashqai Nissan, Nissan X-Trail, Кулрей китайского производства, то есть это касаемо Китая, то есть на самом деле там выбор очень большой, даже по паркетникам. По Корее, значительно меньше, но есть. В основном это дизельные моторы.
3: Наверняка.
5: Подожди, Никита, да, я добью. Да. Мне просто интересно.
3: Пока горит.
5: Правда такое говорят, что вот особенно с CX-5-ми, с Маздами, что их берут очень часто люди в самой простой комплектации, а потом дооснащают. И говорят, это выходит дешевле, чем взять сразу, в богатой комплектации Мазду.
6: Нет, на самом деле там очень много донаставить надо, то есть, чтобы получилась прям богатая комплектация. То есть даже тот же самый люк подогрева сидений и электропривода багажника, сидений, всего этого. То есть, ну, если тут выбирать, выбирают, когда тряпочный салон у автомобиля максимальной комплектации, и тогда, да, берут комфорт-версию и, да, оснащают. Это, да, такая правда есть.
3: Все, могу. Да, ты свое выяснил.
5: Ну, интересно вот, было.
3: Иногда мы слышим истории такие, что люди решили заказать автомобиль, вносят деньги, а потом то машина задерживается, то там что-то с таможней, то еще надо чуть-чуть подождать. Понятно, что люди разные, которые занимаются там привозом. Вообще это частая практика, потому что наверняка увеличилось количество людей, которые стали этим заниматься. Вот. Или же все-таки подобных недобросовестных игроков меньше со временем?
6: Ну, подобных недобросовестных игроков их всегда было много, то есть и становится еще больше, то есть, к сожалению, то есть люди относятся к этому делу, то есть так, деньги взяли, то есть, и все уже, потом уже как получится, то есть, ну, надо выбирать просто проверенную хорошую компанию и ребят, которые будут до конца с вами, то есть, и будут прямо ждать эту машину вместе с вами и вместе встречать, то есть. То есть, что касаемо таможенных оформлений, то есть, ну, это взаимодействие, то есть, компании и брокера таможенного, то есть, зависит их отношение. То есть, естественно, маленькие компании, то есть, или новички какие-то, они не могут так машины быстро выпускать, то есть, и контролировать этот процесс, как, ну, нежели те компании, которые уже на этом рынке давно, то есть, и взаимодействуют плотно с брокерами. А то вот... есть, задержек, в принципе, по таможенному оформлению у нас, ну, нет от слова совсем.
5: А вот... сколько в среднем вот, проходит времени от заказа автомобиля и до поставки, вот, допустим, в Красноярск?
6: У нас проходит, на самом деле, все это очень быстро по сравнению с многими компаниями, так как у нас своя транспортная компания, свои автовозы, то есть автомобили наших клиентов едут вне очереди. То есть, если взять Корею, то машина может и за 20 дней приехать в Красноярск.
5: О, это хорошо.
3: Это серьезно. А вот есть какой-то такой звоночек, когда вот обращаются, и сразу же стоит обратить внимание, что как будто бы лучше все-таки не работать с подобными компаниями, что как будто бы красный флаг такой, знаете, вот.
6: Ну, красный флаг, то есть...
3: чтобы... На что обратить внимание, да, человека, который вот впервые с этим столкнулся, хочет заказать автомобиль?
6: Я думаю, первым делом надо человеку посмотреть соцсети, далее посмотреть уплата налогов, как производит компания своевременно, то есть и вообще платят ли они какие-то налоги, как принимается оплата за комиссию компании, то есть это очень важный фактор. То есть если, конечно, там звучит слово «перевод», то есть, ну, и, не, и даже если после этого перевода не дается вам никакого чека там с кассового терминала, то есть это, ну, сделка считается не... официальный, так скажем.
3: На Озонбанк можете перевести.
6: Да, да, да.
3: Я бы напрягся, честно говоря. Ну что, сделаем небольшую паузу и потом уже более подробно поговорим о полном спектре, как все это правильно сделать.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
4: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
5: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
6: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
7: Проектная декларация на наш случай от Бомбочаря. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Из Красноярска.
11: Для Красноярска.
12: Здесь налево или направо. Навигатор.
13: 6.16 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
14: Аня Трегубова.
15: И Руан Бутона.
13: Напоминаю, у нас в гостях Андрей Слайковский, генеральный директор компании «Найткар». Мы говорим о том, как правильно и, скажем так, безболезненно привезти автомобиль из азиатской страны.
15: Вот мы, кстати, пока вот сейчас вот за эфиром находились, очень важную тему подняли, касательно того, что человек же, когда выбирает, ну, понятно, что финансовый вопрос, он всегда важен для всех. И, собственно, к вопросу о комиссии компании. Вот сколько она составляет и вообще стоит ли на нее обращать внимание или внимание нужно обратить на что-то другое?
16: Да, у нас комиссия компании Корея, Китай по 100 тысяч рублей на расчетный счет компании, мы официально принимаем Япония 50 тысяч рублей. Но это не самый главный фактор, по которому можно оценивать, насколько вам дешево этот автомобиль придет. Главное, то есть расход, который будет потрачен, то есть в Китае, в Корее или в Японии, то есть. Можно просто сказать, комиссия компании 50 тысяч рублей, а денежные средства уйдут за бугор, и потом мы их благополучно получим обратно. То есть в этом никакой проблемы нет. То есть просто пройтись по компаниям нормальным, то есть с какой-нибудь ссылкой или с какой-нибудь определенной моделью, то есть с той же самой машиной и сравнить цены, то есть и там уже получите результат.

0: то есть прочитано и указано, какие обязанности сторон должен, что компания, что физлицо выполнить перед, в рамках этого договора. То есть, обязательно, то есть, ну, конечный пункт доставки автомобиля должен быть, например, если это Япония, то это город Владивосток. Если это Китай, то это город Уссурийск, ну, либо город Владивосток. В зависимости, идет автомобиль сухопутным или шиппингом, то есть морем. То есть обязательно, то есть поставка Китай, Уссурийск, то есть в конце должен быть прописан пункт назначения автомобиля, где он должен быть забрат уже клиентом.
1: А как происходит этап оплаты? Ну, сразу оплачивается или постепенно? Как это?
0: Нет, при заключении договора, то есть оплачивается комиссия компании, то есть официально выставляется контракт либо инвойс, то есть между сторонами, то есть Японии или там Китая, Кореи и российской стороной физлицом. Клиент идет, официально оплачивает в банк, то есть в зависимости, в каком банке SWIFT, будет ли это ВТБ, ББР, то есть или Азиатско-Тихоокеанский банк, ну и плюс смотрится еще по курсу, где ему будет выгоднее и удобнее, то есть оплачивается в инвойсе, то есть стоимость автомобиля за границей, то есть подготовка экспортных документов, логистика, то есть из пункта А в пункт Б, то есть порт, и откуда уже с порта будет происходить логистика до таможенного поста в город Россию. Владивосток либо Уссурийск.
1: Вот, ну и еще раз давайте зафиксируем мысль, что если вдруг менеджер просит перевести деньги на карту, то мимо.
2: Не переводим.
0: Ну, думаю, лучше мимо, да, да. Это практика такая не сильно хорошая, потому что были такие и клиенты, и девушка там одна нам попадалась, там звонила нам два дня, говорила, блин, ребята, привезите, помогите. Мы ей говорили, то есть адекватные реальные цены, то есть за нормальные автомобили, а не за название. То есть она там залезла опять на наш любимый Авито и говорит, вот, говорит, все, мне нашли, я перевела, говорит, 100 тысяч. Ну, спустя там часов в 12, как мы проснулись, она звонит нам, говорит, а что-то вы помогите нам, говорит, найти парня-то, говорит, он пропал, говорит, куда-то, говорит, вместе с моими 100 тысячами рублями.
3: То есть, такое было такое. То есть сладкая цена, это тоже повод да. задуматься.
0: Ну, однозначно, то есть нормальный автомобиль, он будет стоить денег. То есть, да, можно поискать, посидеть, то есть, ну, это такая практика есть, что там, ну, например, взять ниже рынка, грубо говоря, на нынешний день, да. Бывает, пускай какие-то объявления по Китаю, так же, как у нас в России, также перекупщики там эти машины ловят, то есть, ну, и где-то мы, бывает, успеваем их опередить, то есть такое тоже бывает.
1: А, вот все-таки, опять же, возвращаясь к вопросу документации, какие документы человек должен в итоге вот получить на руки, чтобы не оказалось, что вот машина есть, а поставить на учет он ее не может?
0: СБКТС, таможенно-приходный ордер, лаборатория и там, ЭПТСК, электронный паспорт. Это пакет документов для постановки на учет. Ну, если автомобиль еще пришел нашей, привезли мы ее транспортной компании, то акт приема передачи. Все, это полный пакет документов для постановки автомобиля на учет.
1: Ну вот, вот эти все четко разложено.
3: А, вопрос именно про, вот, локально, про Красноярск. Есть ли для нашего города какие-то нюансы, моменты, которые, например, там, в Москве или там, в Центральной России не учитываются? Есть какая-то вот специфика именно нашего города?
0: Да нет, везде все одинаково по РФ, я думаю.
1: А касательно автомобилей, вот что наши горожане больше всего заказывают?
0: Наши горожане покупают много автомобилей из Китая и много автомобилей из Японии. Корея, к сожалению, сейчас просто маленько покуривает.
1: Вот так вот.
3: Ну, почему нет? Все циклично.
1: Вот, ну и самый, наверное, главный вопрос. Вот если человеку, который сейчас вот послушал нас в эфире, вот человек хочет получить консультацию и понять, вот его бюджет хватает, не хватает, куда ему обращаться?
0: А он звонит на номера, то есть менеджеров наших, если касаемо нашей компании, то есть у нас есть менеджер по Японии, есть по Корее, по Китаю, то есть, соответственно, если он попадает на менеджера по Японии, то мы его переводим уже там на Корею, если он хочет Корею, то есть и там ему полную дают консультацию, то есть какой автомобиль в его бюджет возможно привезти, то есть какой невозможно, то есть и какой, который человек хочет, сколько ему надо добавить, так скажем.
1: А иногда надо.
3: Ну, иногда...
1: ну, если хочется хорошего. Ну,
3: конечно.
1: Да. Тут ну, никуда так, не денешься.
3: С менеджером с Японии поговорил. Так, на китайского переведите меня, пожалуйста. Может быть, там что-то. Мы походим, если что. Вернемся. Да, можно позвонить. 8-923-782-2404. Все верно?
0: Да,
3: все верно. Nightcar24.ru сайт. Там тоже есть все подробности. Ну и вот давайте дадим небольшой короткий совет такой. Что самое важное помнить при заказе? Заказе, выборе вообще автомобиля из другой страны.
0: То есть самое главное вообще прийти в нужную компанию на самом деле. Просто можете попасть на таких ребят, которые будут и неответственны, то есть и у них ни ресурсов, ни возможностей будет, не будет сопроводить эту сделку качественно до конца, то есть и своевременно. Бывает просто, ну и много компаний на рынке, которые на самом деле неопытные.

0: То есть у них нет ни возможности ни в таможенном оформлении, чтобы это делать все быстро и качественно, не взаимодействуют, они просто не напрямую с логистическими компаниями работают, например, просто через какую-нибудь экспортную компанию, то есть и за них делают это все их агенты в Китае и за рубежом. Эту работу мы делаем лично сами все, что в России, что за рубежом.
1: Как всегда, самый главный совет – обращайтесь к профессионалам. У нас в гостях был Андрей Слайковский, генеральный директор компании Nightcar. Андрей, спасибо большое за подробный ответ. Вам побольше счастливых клиентов. Спасибо, до новых встреч.
0: Спасибо, до свидания.

0: Реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. «Уют-компания». Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. «Уют-компания. Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
9: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
10: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
11: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск FM.
4: Алло.
5: Алло, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в выборе автомобиля. В бюджете это 2 миллиона. Меня интересует Toyota Harrier 2016 год. Праворуссия. Ну, с Японии, где вы взяли. Либо Mazda 35.
4: Ну, я бы, наверное, все-таки... Я бы, наверное, все-таки смотрел автомобиль с большим багажником. Если это основная машина в семье, то хорек в данном случае будет, на мой взгляд, удобнее. Во-вторых, ликвиднее. В-третьих, даже в плане именно там какой-то бытовой предназначенности он будет намного лучше и интереснее. Но мы немножко опустим вот эти водительские ощущения, потому что в CX-5 они мне понравятся 100% больше. Там база другая, там как бы совсем другое управление. Но если на каждый день... И если мы спокойные водители, может быть, даже в систему полного привода не надо упираться, просто ради будки взять спокойно себе, ну, Lexus или Harrier, без разницы. Тут уже на что бюджет, как говорится, готов. Если мы смотрим что-то здесь с левым рулем, и уже такое, скажем так, популярное, то RAV-ы, CR-V-хи и CX-5 это безусловные лидеры у себя там. Правда, у всех есть свои отличия в плане вместимости, там, ну, понятно, проходимости, потому что мне вот, например, тема мультитеррейна очень нравится, кому-то не очень. Но, опять же, возвращаясь к вопросу в бюджете 2 миллиона и целесообразности, да, в данном случае Harrier будет интереснее, на мой взгляд, опять же. Но у всех свои видения. Кто-то скажет, о, не, это слишком прост, либо это слишком взрослый и так далее. Но еще зависит от состояния автомобиля. Бывает такое, что автомобили посвежее, вроде, казалось бы, погоду, а у ухоженности такой нет. У Харьеров, да и у Лексусов RX серии вообще в целом, что отличает владельцев, то, что это все-таки либо люди уже семейные, достаточно взрослые, и они следят за автомобилем. Через чаще всего я на вторичке именно эти машины видел в хорошем состоянии. Под поводу CX-5, вот тут как бы уже два на полтора бывают и сильно битые варианты, которые выдают за свежие и некрашенные, и пробеги смотанные, и много-много других еще вещей.
5: Спасибо. А вот такой еще вопрос, вот по вашему мнению, Mazda CX-5, допустим, японские сборки и китайская, как бы, сильно, так сказать, хуже?
4: Ну, нет, мы же не обсуждаем, это же не подделка, это заводская технология. Они собирают у себя там, они все гарантийные обязательства на территории страны несут, и технологии соблюдают. Это вот, кстати, к слову, об уходе, допустим, там, крупных брендов из страны, единственное, нам достаточно серьезно не свезло, это размытие стандартов качества. Ну, то есть, когда уходит крупная компания, в которой есть иностранные наблюдатели, той или иной стране присутствующие, размывается качество. Тут гайку не докрутил, там прокладку не положил, еще что-то. Тут, да, я не знаю, как там в общепите, огурец неправильно нарезал, котлет не дожарил. С этого начинается размытие качества, и потом мы по факту с вами получаем машину, которая, не пройдя предпродажную подготовку, начинает разваливаться в салоне уже. Поэтому здесь могу сказать четко. Машины приходят немножко отличающиеся в плане комплектации, некоторых комплектующих, но по качеству претензий ноль. Все то же самое, просто собрано в другой стране.
5: Ну, понятно. Спасибо большое.
4: Спасибо и вам. Удачи. Следующий вопрос, если успеем обсудить. У нас есть там быстренький вопрос?
6: Ну, есть у нас быстрый вопрос вообще по номерам. На авто стоят номера японский квадрат без флага России. Ставил предыдущий собственник в 23-м году. Я приобрел в мае 25-го года. А теперь вопрос. Если я переоформил авто на себя, номера остались прежними. Попадаю ли я под закон, который вступил с 1 января 25-го года про госномера и их стандарт? Ну, собственно, к чему это все? Потому что езжу по Красноярскому краю, а сотрудники ГИБДД вопросы никакие не задают. Но собираюсь поехать в большое путешествие.
4: А ты имеешь в виду, в других регионах возникнут или нет?
6: Ну вот, да, нам задал вопрос.
4: Я бы так сказал. Во-первых, у меня вопрос, снял ли тот человек, который владел автомобилем, его с себя с учета. Второе, да, действительно, без флага штрафуют в некоторых регионах. Это я тоже слышал. Там, по-моему, по 500 рублей штрафы. Вот. И через ГИБДД невозможно такие номера номера получить, то есть это кустарное изготовление, поэтому здесь, я не знаю, мне кажется, что в частных мастерских только, имеющих лицензию на изготовление, можно заказать, я видел такую опцию, но использовать вместо официальных знаков на дороге, насколько я помню, было нельзя, поэтому переделывать, либо под квадрат ставить уже сверху нормальную табличку, либо делать как квадратные мотоциклетные знаки уже с флагом, поэтому еще проблем-то, по-моему, не было никаких. У меня ездят японские машины, как и у вас по региону. Спасибо большое за вопросы, за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
3: Красноярск FM. Красноярск. Интернет-секс.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
5: Сайт bunker919.ru.
6: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
7: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
9: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2 903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.45 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Ань Трегубова.
5: И Ром Тун.
3: Добрый вечер.
5: Здорово.
4: Так, у меня будет сразу две мои любимые темы. Значит, одна...
5: Это космос.
3: И культура.
5: И культура.
3: Спасибо. Космическая культура. Насквозь просто видим.
4: Да, то, значит, ночью у нас Новый Мурал скоро опять будет. Не в районе твоего дома. И не у тебя, Ром.
3: А у кого?
4: А у кого?
5: Обидно.
4: А у кого же? Значит, в районе улицы Крайняя, дом номер 2.
3: И будет... Кинь, говорят, у вас будет. Мы что, самый крайний? Ну да, там написано у вас на домах.
4: Будет он посвящен первому космонавту, собственно, Юрию Гагарину. И вот его как раз ночью только-только начали делать. Там сейчас разметили, скажем так, что будут закрашивать. И, собственно, нанесли имя. Поэтому вот уже на Крутовскую все насмотрелись, наверное. Пора браться за новый.
3: Не, Крутовская очень-очень красиво нарисована.
4: Да, я бы тоже смотрела, еще раз скажу, что очень прям портретное сходство. Но здесь я думаю, что будет то же самое. А выбрали дом не случайно, он рядышком с...
3: С Октябрьским мостом?
4: Нет, с университетом Решетнева. Собственно, который... Это в том районе, да, который, собственно, готовят специалистов и технику.
3: Профильно.
4: Да, аэрокосмической отрасли. Поэтому вот скоро можно будет посмотреть. Но выглядит пока, судя по фотографии, очень красиво.
5: Я, кстати, подзабыл немножко, но у какого-то вот российского бренда, российских дизайнеров, не так давно вышли футболки именно коллекция Гагарин. Блин, такие обалденные. Забыл бренд.
3: Возможно, художники в этих футболках такие: о, а давайте сделаем.
4: А давайте.
3: Да, хорошо, это про космос, про культуру.
4: Так это два,
3: это два в одном.
4: Я
3: хорошо.
4: Сказала.
3: Смотрите, тут в очередной раз Том Холланд решил анонимно поучаствовать в конкурсе двойников Человека-паука.
4: Обожаю.
3: Естественно, он проиграл.
4: Ну, конечно, всегда все проигрывают они.
3: А знаете, кто был в жюри?
5: Кто?
3: Зендея. Вот,
5: не узнала милого по походке.
3: По интернету, да, история разлетелась. И, собственно, ну, зачастую очень много было вот таких конкурсов, когда актеры проигрывали вот своим двойникам.
4: Да.
3: Вот. С другой стороны, он такой, типа, решил пошутить над собой. Такой, а что нет, нормально.
4: Не,
3: причем они же там
4: здорово.
3: Лицо не показывают, они, ну, в костюмах, в масках, да-да-да, полностью. И там непонятно, на самом деле, кто.
5: Ладно, смотрите, киноистория короткая. Помните, я рассказывал о том, что Тома Харди выгнали со второго сезона, со съемок Гангстерленда.
3: Да, то, что он токсичный.
5: Помирился. Он там пошел...
4: Он уже больше не токсичный.
5: Он пошел на поклон, короче, извинился перед всеми и вроде как сказали, что все, берут обратно.
3: Всем печеньки купил, пиццу заказал там.
4: Все такие, ну он такой милый.
5: Сначала своровал эти печеньки, да, потом купил.
3: Устроился на форт, его уволили, он такой, бе-бе-бе. Это мои печеньки.
5: Ну, такая вот история.
3: Интересно, конечно. Ну, что ж, печеньки красть не надо. Для примирения, кстати, еда всегда очень классно работает.
5: Абсолютно согласен.
3: Вот, допустим, вы с кем-то поругались, да, и думаете, а что же делать?
5: А что сделать, что
3: немного полезной информации на правах рекламы и помощи вам. Что же делать, что же делать? Приезжайте во «Вкусные точки». Берете комбо Юрия Стоянова за 459 рублей, а там не просто картофель, а золотистый картофель фри, полит горячим нежным плавленым сыром чеддер, посыпан хрустящим беконом, плюс «Биг Хит». Да, и еще мороженое маракуйя берете. Оно из натурального молока. Сверху тропическо-сладкий топпинг с настоящими хрустящими косточками маракуйи. И мне кажется, вот если с кем-то поругались, вот такое комбо — это то, что надо, чтобы помириться.
4: Да?
3: Ну или в одного съесть, там уж решайте сами по необходимости. Заказывайте в приложении, копите баллы, используйте по назначению. Подробности, бонусы, актуальные предложения в приложении «Вкусные точка». Возрастные ограничения 6+. Немного отдохнем и вернемся.
6: Сейчас! Секунда, сейчас! Бум!
2: Навигатор. Красноярск FM.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Новый налоговый вычет появится в России в сентябре, пишут РИА Новости. Вычет на долгосрочные сбережения позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы страховых взносов по долгосрочным договорам страхования жизни, заключенным с начала 2025 года, рассказали в Минфине. Это одна из мер развития культуры долгосрочных накоплений, пояснили в ведомстве. Покупку оружия мигрантам хотят ограничить, пишет газета «РУ». Предлагается ввести запрет на приобретение огнестрельного, охотничьего и спортивного оружия для иностранцев, получивших гражданство Российской Федерации менее 20 лет назад. Запретить продавать перцовые баллончики, электрошокеры и пневматическое оружие лицам, имеющим гражданство Российской Федерации менее 10 лет. При этом исключить из этого правила хотят жителей новых регионов и участников боевых действий на Украине. Проект соответствующего закона внесет в Госдуму Сергей Миронов. Восьмой кассационный суд в Кемерове подтвердил приговор экс-председателю правительства Красноярского края Юрию Лапшину, отклонив жалобу защиты. В марте 2025 года он был признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к 3,5 годам колонии общего режима за хищение нескольких сотен миллионов при строительстве метро в Красноярске, сообщает «Седьмой канал». Этой осенью расписание аэропорта Красноярск дополнится новым регулярным рейсом в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Билеты уже можно приобрести. Полеты будут выполняться совместно с авиакомпанией «Икар». Рейсы из Санкт-Петербурга в Красноярск стартуют 26 октября и будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. Вылет запланирован в 22:30, прилет в 7 часов 25 минут по местному времени. Время в пути составит 4 часа 55 минут. Обратные рейсы из Красноярска в Санкт-Петербург откроются с 27 октября. Помимо прямого авиасообщения, пассажирам из Красноярска перевозчик предлагает полеты в Калининград с удобной стыковкой в аэропорту Пулково, пишет Ньюслаб. В центре Красноярска откроется новый гастродворик с концертами и фудкортом. Он расположится между фудмаркетом «Артель» и креативным кластером «Квадрат». Во дворике оборудуют около 200 посадочных мест. Откроют бар, зоны с грилем и шашлыками. Для гостей также подготовят бильярдные столы, настольные игры, стол для бирпонга и другие площадки. Главной точкой пространства станет сцена. В течение всего лета на ней будут проходить концерты, выступления диджеев, маркеты местных брендов и мастер-классы. Официальное открытие состоится 4 июля. Вход во дворик будет организован через фудмаркет «Артель», пишут «Горновости». И о валюте. Доллар 78.26, евро 89.17. Алина Старцева, служба информации.
5: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
6: Климат-контроль.
7: На 96.2 FM.
8: После небольшой рекламы.
9: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
10: ООО «Тифснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
11: Завтра в пятницу, 3 июля, в Красноярске переменная облачность, ожидается небольшой туман. Ветер от 3 до 6 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем до плюс 30.
12: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио. Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.
13: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: 7 вечера в нашем городе, за окном плюс 25 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
4: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 7 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
5: И Рома Дуна.
3: Здравствуйте.
5: Ой. Слушай, а у вас есть вот самый бесячий звук, вот от которого вы просыпаетесь? Ну, типа, какой-то вот на будильнике, какой звук у вас стоит на телефоне?
4: Да, какой-то стандартный.
5: Стандартный? Да. А он, кстати, реально бесячий. Я смотрел, там было прям исследование, типа, и вот на яблочных этих устройствах нашли самый приятный звук для пробуждения. У меня, кстати, он стоит на будильнике.
3: Мне кажется, для пробуждения не должен быть приятный звук.
5: Ну, не скажи. В смысле, ты просыпаешься не с такой раздраженной эмоцией от звука. Да. Но, собственно, вот на этих яблоках появился самый раздражающий будильник. Причем приложение отключает звуковой сигнал только после того, как вы выполните перед камерой приседание или отжимание.
4: Это жестко.
3: Отжимание?
5: Угу.
4: Пресс.
5: Вот, внутри, короче, вот этого вот приложения гибкие настройки расписания, статистика дисциплины и выбор мелодий. Если что, будильник называется «Пуш-клок».
3: Угу. Ну, мы бесплатно. Не скачиваем такое, конечно. Но у меня обычный, который это ты-ды-ды-ды-дын.
5: Но он бесячий, такой максимальный.
3: Но то ты сразу просыпаешься. Я сразу слышу, что вот, ну, надо вставать, как будто бы. Вот. Но мы же раздражаемся и часто от работы люди вот выгорают, вот это вот все. Так вот, тут мужик 35-летний ушел из крупнейших корпораций. Он работал там и в Microsoft, и во всех крупных. Отказался от зарплаты, если в рубли перевести, там, в 2,5 миллиона, почти в 3 миллиона рублей.
5: Вау.
3: Чтобы открыть ресторан с халяльным барбекю, и за год заработал 174 миллиона и попал в список лучших ресторанов Соединенных Штатов.
5: Нифига себе.
3: Ну, вот хотел, мечтал. Причем себе он до сих пор ничего не заплатил. Все пока что уходит на развитие, живет на накопление, работает там по 80 часов в неделю, говорит, что впервые кайфует от жизни и максимально счастлив.
5: Ну, это хорошо.
4: Ну, прикольно.
3: Оказалось бы, да?
5: Нравится. Такие,
3: вот, работать там в Microsoft, огромные деньги зарабатывать, а у человека вот
5: да
3: такие.
5: Не, ну, сгореть же можно, сделать. Видишь. Это же то же самое, как я в свое время, когда закончил школу, такой, типа, в математике шарил, пошел на математику-информатику и буквально на первом курсе понял, думаю, что я здесь делаю вообще? Слава богу, ну, я закончил, конечно, но...
4: Без удовольствия.
5: Не мое.
3: Ну, что поделать. Так, смотрите, вот про собак мы говорили, что сегодня Всемирный день собак. Сервис по аренде собак запустили в Китае.
5: Так.
3: Догшеринг, скорее всего, называется. Платформа называется там...
5: Или гау-гау-шеринг.
3: Гау-гау. Называется Вонгбу. Примерно.
5: Спасибо.
3: Вот ну, скорее всего, они так лают просто в Китае, я не знаю. В общем, позволяют жителям Китая взять...
5: Вонгбу-то-на-еф.
3: Это когда лежишь. Взять питомца на прогулку от 1,5 до 9 долларов в час. Владельцы сами выставляют своих псов в каталог. Интересно. С фотографиями, характерами, перечислением каких-то там дополнительных нюансов. Часть оплаты сервису, остальное в карман хозяевам. Пожалуйста, отдельной услугой можно заказать собачий, ну, скажем так, собачье сопровождение на весь день.
5: Разумно. Неплохо.
3: Тусоваться весь день.
5: Собачий эскорт.
3: Собачий эскорт, да, по факту. Причем защитники говорят, нельзя так делать, ведь постоянная смена рук и маршрутов бьет по психике животных. Но в китайском праве собака — это имущество. Да. И доказать жестокое обращение крайне сложно. Ну, если оно там вообще присутствует. И вот, ну, тут какой-то как будто бы такой моральный вопрос. Ок это или не ок? Вот.
4: Ну, у каждого свое мнение, да.
3: Не знаю, я бы, например, своего пса никому бы, ну, типа, мне сказали, дай мне в аренду собаку погулять. Сказать, что дурак, что ли?
4: Я бы вообще тоже, я как-то переживаю. Я когда его с кем-то оставляю, я так волнуюсь. Думаю, я уже знаю, как с ним себя вести, и какой, что он любит, что ему нравится, и как-то
3: тревожно. Меня это иногда бесит, я только думаю, я-то с тобой сейчас не хочу идти, отстань. Вот, тут еще к другому человеку, ну, нет.
4: Ну, да.
3: И там некоторые хозяева кошек такие, ой, заберите, пожалуйста.
4: Да, пожалуйста, по-братски.
3: Бешеный у меня. Нет, кошек тоже не отдам вообще. Купите себе собаку и гуляйте. Что за прикол? Навигатор видал.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
4: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
5: Найткар.
6: Найткар.
5: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
6: Официально по договору.
5: Подбор и доставка. Свои автовозы.
6: Найткар24.ру.
4: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
7: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
8: Проектная декларация на наш счет Бомбочаре. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.0+.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 16 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
5: И Рома Бутанаев. Так, значит, про тренды 2026 года расскажу я вам. Тут стилисты заявили. И вот сейчас,
3: все.
5: Да, все разом такие. Они пришли, все вот в одном месте собрались такие.
3: И говорят, заявляют.
5: У нас есть экстренная.

0: Собственно, позже, правда, ситуацию изменил вот этот бум пластической хирургии, вот этих вот пересадки волос, да. Вот, и постепенно сформировалось мнение, что облысение нужно обязательно скрывать или исправлять. А вместе с этим, собственно, вырос целый вот этот рынок дорогостоящих процедур. Но, говорят, сейчас все снова возвращается к естественной красоте.
1: То есть ты можешь быть лысым,
0: да,
1: в сандалиях, в носках,
0: да,
1: как мы уже знаем.
0: Ты можешь быть как Зинедин Зидан в юности, когда у него вот только-только вот были черные волосы, а в середине круг.
1: Ну.
0: Не Михаил.
1: Ну, когда это было вот для Зидана проблемы?
0: Да потом, вообще никогда.
1: Потом, кстати, когда он стал лысым, он как будто бы стал еще так более брутальным. Так.
0: Согласен абсолютно.
1: Поэтому какие...
0: Анка, ты как к лысым мужчинам?
2: Вообще, если это выглядит органично, то почему бы нет? У меня была пара молодых людей без волос.
0: А к тем, у кого озеро в лесу? Вот поэтому с духом все понятно.
2: Да, нет, на самом деле внешность, это же, она только при знакомстве может иметь какое-то значение. Потом все равно ты начинаешь общаться с человеком, а там уже, если он прикольный, приколдесный, то ну пусть будет у него озеро.
1: Да, прикольно, будем рыбачить там.
2: Будем угорать вместе над этим, да.
1: Главное, чтобы он тоже хотел угорать над этим.
0: Да.
2: Ой, ну да, хрупкое мужское эго, конечно, надо сберечь, да,
0: простите. Не, ну тут да, есть те, кто очень болезненно воспринимает вот это вот историю.
1: Ну, мне кажется, тогда уже надо просто до конца, чтобы последние там... Нет, ладно еще, если там озеро небольшое.
0: Не, я говорю, я для себя нашел ход. Я нашел шляпу, которая наконец-то налазит мне на голову. Я думаю, в целом...
2: Найти шляпу в жизни, это, конечно, достойно.
0: Если вдруг я начну лысеть, то в целом у меня уже есть то, чем я прикроюсь. Я буду делать операцию. Не, ну я, кстати, правда, я не очень сильно не хочу лысеть прям. Потому что у меня вот Бади, он как этот, как Зинедин Зидан, он вот так же вот лысел, то есть сначала вот макушка, а потом все уже типа на лысо. Я такой, не хочу так.
1: Ну, как бы, я думаю, что вряд ли наследственность такая, да ладно, тогда не буду.
0: Вот, обидно.
1: Это согласен. Ну и немного полезной информации на правах рекламы. Неважно, есть у вас волосы на голове, нет у вас волос на голове. Если хочется есть, причем хочется поесть вкусно, заезжайте во вкусное
0: и точка.
1: Совершенно верно. Ведь там есть, и это нужно пробовать, Big Chicken Burger, перец, гриль. Большое сочное филе куриной грудки в золотистой хрустящей панировке. Сверху ломтики сырая менталь, свежие помидоры, салат айсберг, сладкий перец, приготовленный прямо на гриле, под соусом терияки, на булочке с кунжутом. Только
0: звучит
1: так.
0: Кайф.
1: Это просто космос. Да, возьмите. Дальше просто не знаю, как поется. Берете наггетсы, картошку, чили лайм, пикадор, соус. Попробуйте новый. Сладкая томатная основа, легкая кислинка лайма и жгучая послевкусие. Ну и, конечно, запить. Ледяной, бабл ти, ананас, лемонграсс с карамельными шариками. И вот картина вкусного обеда, ужина, завтрака, неважно, сформирована. Заказывать через приложение. Бонусы падают, очень удобно. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусные точка». Возрастные ограничения 6+.

0: реклама. 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
1: Акция действует до ее отмены. ИП «Коми» Денис Валерьевич. Агроним 307-246-822-6090.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
9: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
10: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
1: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
11: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
1: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 7.32 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Андрей Кубова.
5: И Роман Бутон.
3: Добрый вечер.
5: Статистика подъехала.
3: Это немножечко. Мы любим.
5: Значит, смотрите, россиянам, говорят, перестало нравиться имя Максим.
3: Почему?
4: А что это вдруг?
5: Ну вот, что-то как-то вот вылетело
4: что
5: оно из топ-5 самых популярных мужских имен.
3: С топ-5 самых популярных приложений такси.
5: Значит, смотрите, в 2022-2023 годах имя было на третьем месте популярности. В 2024-2025 сместилось на четвертое. А в 26-м потерял аж 2 пункта и упал на 6-е место. И продолжает терять.
4: Ну, никаких как будто бы предпосылок, да?
3: Ну, вообще ноль.
5: Значит, кто забрался в топ-5 вместо Максов?
3: Давай.
5: Марки.
3: Подожди, а Макс что, плохое
4: какие
3: имя?
4: Какие марки?
5: 2.
3: Ну, да. Ну, они такие своеобразные. Там из-за привода дело.
5: Ну, вот такое вот дело.
4: И вообще, у меня примерно 0 знакомых с именем Марк. Один есть, но он очень взрослый.
5: Меня, кстати, хотели назвать так.
4: Да.
5: А вот ее назвали Рома. Спасибо.
4: Марк и Рома как будто бы разные.
5: Абсолютно.
3: Интересно. А какие-то... Есть вообще топ вот эти?
4: Да,
3: вот,
4: топ имен.
3: Что там выше?
5: Нету.
3: Просто нет Максимов
4: чисто,
3: теперь
4: да,
3: в топ-5.
4: Да, вместо
3: просто,
4: них да, Марк и типа, все.
5: Вот, такие известия.
3: Там, скорее всего, Александр, ну, 100%.
4: Михаил,
3: там,
4: по-моему, тоже в популярных именах. Да, Алексей, может быть, еще.
3: Ну, это всегда возможно такое есть. Не знаю, чем не угодили.
5: Подожди,
3: Максимы.
5: Короче, смотрите. Сейчас я открываю
3: ты
5: статью.
3: Разобрался.
5: Да, я решил прям вот пробить всю эту историю.
3: Заморочиться.
4: Спасибо, спасибо.
3: Ресерч.
5: Значит, ну, что я вам могу сказать? Ничего, у меня не грузится. Не-не, я подожду, оно погрузится.
3: Зайди, может быть, через
5: Макс. А, вот, значит, смотрите. Ага, сейчас. А, значит, мужские имена. Ну вот, собственно, Марк влетел туда, да, так, Максим отвалился. Да. А на четвертом месте
3: хороший
5: Матвей.
3: Был. Опа.
4: Матвей.
5: Да, на третьем Артем.
4: Да, Артем.
5: На втором Александр.
3: Угу.
5: И на первом Михаил.
4: Я сказал.
3: Ничего себе.
4: Михаил.
5: Вот, а по девочкам, знаете, что?
4: Давай, давай, давай.
5: А, пятая, Виктория.
3: Че по девочкам? Сейчас,
5: можно всех посмотреть?
3: Все имена посмотреть можно?
5: На пятом Виктория, на четвертом Мария, на третьем напротив человек сидит Анна, на втором Ева и на первом София. София, кстати, красиво.
4: Ну, вообще, вот эти имена, они
3: там... Столица Болгарии, ты?
5: Именно, именно.
4: Они ранжируются из года в год тоже вот в топе.
3: Перемешиваются.
4: Да, перемешиваются одно, другое, третье там, поэтому, но всегда держатся.
3: Ладно, Настя и Никита, сейчас еще и Максим с нами, короче.
4: Ну, вас прибывает?
5: С нами Настя, с нами Максим.
3: Такая вот компашка.
4: Нормально.
3: Вот мы, кстати, сегодня говорили, что день, Всемирный день НЛО. Так вот, в ООН запретили отвечать инопланетянам.
5: Ну, говорит,
4: да
5: на всякий случай.
3: И публиковать это в СМИ.
4: Ну, хочется.
3: С 2010 года переписали правила контакта с пришельцами.
5: Так.
3: В общем, теперь все. Никакие.
4: Нельзя, да?
5: Нельзя.
4: Нельзя.
3: Нельзя. Так и написали.
4: И они такие, значит, покупают, продолжают покупать наши газеты. Такие, мы же вопросом задали, а где ответы? Как вообще узнать, что
3: куда,
4: делать?
3: Куда, мы, нам,
4: куда
3: писать? Нам просто интересно.
4: Просто интересно.
3: Земной контакт,
4: почему
3: пожалуйста.
4: Нельзя?
3: А вот...
4: Продолжайте круги свои.
3: Рисовать. Вот вот. Пирамиды строить.
4: Пирамиду. Кстати, почему они перестали строить пирамиды? Очень обидно. Ток-ток несколько
5: нам так
4: развели.
5: Нравилось,
4: нам
5: да?
4: Очень нравилось.
3: И египтяне такие, да нет, ну мы...
4: Нам не надо.
5: Могли бы хотя бы сегодня построить. Сегодня, кстати, день сюрпризов. Ну, что, сделайте сюрприз нам. Пожалуйста.
3: Не, ну если сюрприз, там яйцо надо строить.
4: Сюрприз.
3: Процитировать очень хотелось бы, да? Вот, но все поняли.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Реклама.
2: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
3: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
4: Сайт bunker919.ru.
5: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
6: Сила, высота, характер, сибирский дух. Нет, это не экспедиция. Это новая коллекция матрасов «Спящий Саян» от Sleep Kaif. Инновационные модели для здорового сна и больших достижений. Только два дня, 4 и 5 июля, особые цены на новую коллекцию и глобальная распродажа матрасов и кроватей с выставки и склада. Приезжайте в Sleep Kaif в эти выходные. ТД Форд, ТК Континент, ТК Атмосфера Дома. 8 800 221 91.
7: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
9: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбанс экономит ваше время и сбережет нервы. Готовые стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
9: Дома сданы.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
12: Город

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: Без 15.08 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антрегула.
5: И Ром Бутунов.
3: Здравствуйте.
5: Слушай, ну вообще, вот да, действительно стоит, наверное, сказать о том, что мы мало того, что сегодня поздравляли сотрудников госавтоинспекции, да, с праздником. Да. 90 лет, между прочим, еще раз напомню.
3: Это сильно.
5: Но и вот как раз-таки пришла очень интересная история от них, что в Красноярске, оказывается, 3 июля, уже в 10 утра на Брянской 23, и это, собственно, около здания, да, ГИБДД, вот в честь дня образования их состоится торжественное на открытие новой скульптурной композиции под названием «Инспектор Суслин».
3: Суслин.
5: Да, этот арт-объект станет уникальным продолжением городской традиции нашей вот по установке вот этих сусликов, да, и представит первого из них в образе представителя силовых структур. Вот. Отличительной чертой монумента является его интерактивность. В общем, вот этот инспектор Суслин — это первая в городе бронзовая скульптура с действующими элементами. Встроенные секции светофора активируются при прикосновении, зажигая зеленый сигнал.
3: Прикольно.
5: Да. Классно. Вот, место для установки, ну, естественно, было выбрано с особым смыслом, потому что скульптура расположилась, собственно, у здания по адресу Брянская, 23. И вот это место ежедневно, ну, как отмечают, посещают сотни кандидатов, водители для сдачи экзаменов. Таким образом, вот у будущих автомобилистов появляется новый ритуал. Можно прикоснуться к бронзовому инспектору, чтобы заручиться удачей на экзамене. Но только это, взятки не пихайте, не надо.
3: Это и нельзя.
5: Нельзя, вот я об этом и говорил.
3: Суслина потрогайте, а так, ну,
5: да.
3: Извините.
5: Получите вот свой зеленый сигнал.
3: Вот опять же новость попала, что автоинспектор спас пенсионерку из горящего дома в Нижнем Ингаше. Молодцы. Видишь, как все сходится. Классно? Классно.
5: Вот, поэтому я просто еще раз, ребята, у меня нет времени до суслика доехать. Ну, пожалуйста, помогите.
3: Потрите за меня, пожалуйста.
5: Потрите кто-нибудь, да, за меня.
4: Разными руками.
5: У меня в воскресенье внутренний экзамен по теории.
4: Внутри тебя.
3: Кстати, раз уж мы про сусликов заговорили, офиса Сбербанка на Свободном появился новый бронзовый суслик Монетыч.
5: А, да?
3: Да, вот он, кстати, стал 20.
5: Монетыч, это звучит как будто персонаж из Смешариков.
4: Ну, да.
5: Копатыч, Монетыч.
3: Монетыч. Он стал 22-м, и наверняка вот Суслин 23-м, наверное, станет.
5: Наверное.
3: Судя, если считать. По задумке авторов, Монетыч символизирует финансовое благополучие, бережливость, ну и финансовую грамотность.
4: Все, понятно. Его тоже потереть можно.
5: Да, хотите бабла, потрите монеты.
3: Потерли там, и такие сразу.
4: Уже успешные.
3: Оба, и все хорошо, и замечательно.
5: Ну, не дурно.
3: Вот эти кенты, типа, а почему у тебя все хорошо? Спасибо моим друзьям Суслину и Монетычу. Не, даже в телефоне записано.
5: Не, кайфово. Вообще классная традиция.
3: Ну, да, какой-то городской символ появился, а то, ну, какой еще вот городской символ нам придумать? Яман в северном.
5: Подождите, а у нас есть суслик Енисеич?
3: Нет такого?
4: Ну, связанного с рекой ты имеешь в виду?
5: Но?
4: Нет, по-моему, нет.
5: Пользуйтесь, не благодарите.
3: Может быть, когда после реконструкции откроется фонтан реки Сибири, там, возможно, суслик
4: Может быть, там было бы неплохо.
3: Какой-нибудь, там тоже с речным каким-то подтекстом. Енисеич.
5: Ну, звучит же.
3: Там классно было. Вот, да.
5: Кайфы.
3: На сегодня заканчиваем. Встречаемся завтра здесь же, на Красноярском ФМ. Всем потрясающего вечера. Пока.
4: Пока.
5: Пока.
6: Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все.

0: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 лет при рождении второго и последующего ребенка, пишет ТАСС. Рустор открыл доступ к российским сервисам за границей, пишет «Комсомольская правда». В компании сообщили, что новая функция Connect позволяет бесплатно пользоваться привычными российскими сервисами из-за границы. Речь идет о доступе к банковским приложениям, госуслугам, онлайн-площадкам для покупок и другим сервисам. Решение реализовано на уровне самого магазина приложения, обеспечивает защищенное соединение без установки дополнительных программ. Для подключения необходимо обновить Рустор до последней версии и перейти в раздел «Мое». В России впервые отказались от дипломных работ из-за искусственного интеллекта, пишет «Лента дня». Сочинский институт РУДН отменил защиту дипломов для юристов, так как это уже не показывает реальный уровень подготовки выпускника. Все из-за нейросетей, которые за несколько минут создают большие тексты с анализом судебной практики. Поэтому студентам придется подтверждать свои знания устно. В аптеках Красноярского края при покупке теста на беременность женщинам начали выдавать специальный информационный буклет. В нем собрана важная информация о мерах поддержки беременных женщин, а также основные рекомендации по сохранению здоровья будущей мамы и ребенка. Кроме того, в буклете размещен QR-код, с помощью которого можно пройти опрос и узнать о доступных федеральных и региональных мерах социальной поддержки для семей с детьми. Инициатива реализована в АО-губернские аптеки совместно с Министерством здравоохранения Красноярского края при поддержке национального проекта «Семья», пишет телеграм-канал «Запад-24». 3 июля в Красноярске пройдет парад судов, сообщает телекомпания «Енисей». В этот день в городе будут отмечать День речника. В 2026 году Енисейскому речному пароходству исполняется 95 лет. Гостей ждут в 12:30 в сквере энтузиастов. Красноярцы увидят парад судов, выставку техники речного порта и концерт Красноярского духового оркестра и творческих коллективов города. Также в сквере развернут интерактивные площадки и фотозоны, а для детей будут проводить мастер-классы, пишут в мэрии. И о валюте. Доллар 78.26, евро 89.17. Алина Старцева, служба информации.
5: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
6: Климат-контроль.
7: На 96,2 FM.
8: Завтра в пятницу, 3 июля, в Красноярске переменная облачность. Ожидается небольшой туман. Ветер от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем до плюс 30.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ru. Миссия выполнима.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламат сива.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
3: Радио. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
2: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
3: О, Дивснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: «Арт-Бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: Let's go global in 5.

0: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Красноярск

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсуда.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио «Красноярск-ФМ».

0: Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хан.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
11: Five days on the

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
3: Город

0: реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: рекламу.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
4: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: рекламу.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
2: Коничива.
4: Здоровеньки були.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
5: Привет.
6: Радио. Красноярск FM 96.2.

Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903 8.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет,
9: хай. Привет, салют.